Фанаты, хулиганы, экстремисты, террористы, толерантности не грамма, записанные фашисты, бойкие крики, стадионы, провокации.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Витаю, это программа Евразум.
5: И самая важная подея эссенции пятницы 17 липня.
4: Мигранты из Узбекистана протестовали супраць умову працы у Беларуси. Чем это скончилось?
6: На это должны поглядеть белорусы и запытаться одно. А нам?
5: Чем запомнился сёлетний чемпионат света по футболе?
7: И вот они сустракаются у самом головным матче четырехгодия. Поглядим, какая генерация будет мощнее.
4: Як батькам пераадолець трывогу за дзяцей падчас уступнай кампаніі.
8: Калі ён не паступіць зараз, то ён не паступіць ніколі, бо ён заб'е і яму не патрэбна гэта будзе ўвогуле.
5: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: На гэтым тыдні каля 250 рабочых мігрантаў прыехалі ў Беларусь, каб працаваць у сферы сельскай гаспадаркі і жывёлагадоўлі. І яны адразу нарабілі шуму.
2: Бо мігранты не пабачылі абяцаных умоваў і заробкаў. Ім прапанавалі $500, і ў гэтую суму не былі ўключаныя жыллё і харчаванне.
1: Розгалас спрацаваў. Неўзабаве рабочым прапанавалі лепшыя умовы для працы, каб толькі тыя не вярталіся да сябе.
2: Справа ў тым, што ўлады Узбекістана паабяцалі рабочым у два разы большы заробак, якога відавочна няма ў беларускай сельскай гаспадарцы.
1: Удалы пратэст узбекскіх работнікаў у эфіры Еўрарадыё абмеркавалі галоўны рэдактар платформы «Беларусь Тумораў» Павел Свердлоў і блогер Александр Кныровіч.
3: Калі Лукашэнка пытаецца ў кіраўніка аблвыканкама, якіх ён называе чамусьці губернатарамі, а колькі ў цябе заробак у сельскай гаспадаркі, то які-небудзь каранік, не ведаю, зараз каранік уже не...
4: Караник не, але вот Юрий Хаджимуратович, как там я не памятаю, Караев, да, вот.
3: Ён нападает $1000. Ён в этот момент хлусить. Ён в этот момент хлусить два раза. Первый раз, потому что не $1000, потому что средний заработок у белорусской сельской господарцы отсотка на 20 нижейше за средний заработок по Беларуси. Тому это будет не $1000, а там будет 800. Другой, я называю личбу брутто, а узбеки кажут про личбу нет. Это еще минус 14%.
4: Остается...
3: Податки, конечно, остается те самые 700, але. А далее начинается самое интересное. Видите, вот, когда у вас есть по среднему, по галине, я веду, что сейчас некие люди, которые ведут какие заработки в Беларуси, у сельхозгаспадарки скажут, какие 700. Давайте пока оставим на этом месте. Это заработок агулом по галине. Но вы намагаетесь завлечь людей не агулом на галину и не на некие дорогие места. У вас же вакансии самые танные. И когда открываешь ты банк вакансий, республиканский банк вакансий, и убиваешь, можете за мной заработать то же самое, у вас так само отрывается. Животновод по-русски. Животновод. У вас отчиняются вакансии. Ты бачишь? 870-1200 рублей.
4: Угу.
3: Не доляров, а рублей. И вот это именно те вакансии, на яких не хапает людей. И тому рычаисность, у якой у белорусского сельской господарки $1000 заробка, их можно пропоновать усім, кто хочет приехать. Ну, не ведаю, пакистанцам, узбекистанцам, зимбабвинцам, бирманцам, нынешним мьянминцам, усім. Так вот, у яго одна рычаисность, а на самом рыч, это 970 рублей. Як и пропоновали на белорусской чыгунке пакистанцам, якія жадали приехать працевать на белорусской чыгунке. И тому сапраўдная лічба, якую могут пропоновать у Беларуси вот по гэтым вакансиям, яна будзе вагацца, яна не будзе $500 чыстымі. Мы не можем пропоновать $500 чыстымі, тому что вакансии есть, на грошы значно меньше. И тому вот агулам ситуация 160 тысяч людей не хапаю в Беларуси у экономики, яна агулам невырышальная за кошт трудовых мигрантов, тому что там, где яны живут, откуль могут приехать, узбекистанцы. Правда, Узбекистан, видите, Узбекистан вельми молодая краина. У Беларуси зараз середня, не середня, медианный взрост, им докладнее будет лишь бы 42 года, а в Узбекистане 27 годов. Там вельми молодое населенство, оно вельми бурно растет, там уже 37 хиба миллионов человек, и калиб...
4: Медианный взрост, давайте потлумачим, это полова людей.
3: Так, так, так.
4: Молодейшая, полова людей старейшая. Да, то бок в Узбекистане полова населенства молодейшая за 27 годов. Да. Угу. Это, а у Беларуси полова старейшая
3: за 42.
4: За 42 года.
3: Да. Это то, об чем сказал Павел, про коэффициент нараджальности и разные умовы в разных краинах. И тому, саправды, мог бы быть потенциал переезда из Узбекистана в Беларусь молодых людей, але вот такие умовы, то есть, то бок, видите, у этих умовах не будет никакой массовой миграции до Беларуси, и не может быть вырешенная проблема недохоп працовных рук в Беларуси за кошт трудовых мигрантов. И тому у нас, ну, тому мы ведаем, что запрошали 150 тысяч человек с Пакистана, покуль проехали 220. Ну, чомусь-то не едут. А узбеки в Беларуси есть. У Беларуси представники Узбекистана, там не только узбеки, разные национальности, але громадяне Узбекистана, яны навучаюцца в медичном университете. Яны уже працуют докторами у Темлику и Минску. Яны працуют у Минским такси. Але не працуют на тех местах, где есть малые заробки. И видите, как яны приехали до Узбекистана, не потребны даже междержавную мову. Яны сами приезжают, сами навучаются, сами працуют, никак не звертаючи увагу на Лукашенко и как бы Мирзиёева, який зараз является прэзідэнтам Узбекістана, які таксама аўтарытарны кіраўнік, але ён намагаецца рабіць выгляд больш-менш прыстойны для краін Захада, і яго такой твар прымальны. Вось, таму вось такая історія, вось аб гэтым я распавядаю, вельмі цікава, ну, канешне, вельмі эмацыйна выглядаюць гэтыя узбекі, якія кажуць, нам обіцалі одно, а мы атрымліваем тут вось гэта, і вось гэта, і паказваюць свае, ведаеце, свае гэта прыборы для еды, які ім выдалі. А я гляджу, гэта таксама тое самае, што даюць в СІЗА. Толькі ці, там відальцы не даюць СІЗА, а толькі лыжкі і вось гэта карыцца. І вось ім выдалі тое ж тое ж самае. Ну чым узбекі адрозніваюцца ад зэкаў? Да нічым.
4: А вось пішуць у каментарах гледачы з Казахстана, што каля 1 мільёна узбекаў працуюць у Казахстане, зарабляюць 900 тысяч долараў за месяц. І вот як бы пытанне, да? Вот фактычна суседні так. Казахстан, можна ездзіць дадому, не трэба чартэрнымі рэйсамі лётаць.
3: І напэўна, культуры больш зразумелыя.
4: Больш зразумелыя культуры, ментальнасці, да? І вось далёкая Беларусь, але не 900 тысяч, да? А стандартныя нашы па 500. Ну вось цікава, як прапаганда пачала адразу рэагаваць на гэта. Вогуле што атрымалася, да, што вось гэтыя узбекі запісалі звароты па-узбекску. Я абсалютна згодны з вамі, Александр, у тым плане, што яны звярталіся не да Лукашэнкі. Вот ізноў ён неяк прапетляў, да? Вот яны не лічаць, што ён іх падмануў, аказваецца. Яны лічаць, што іх падманулі, ну, конечно, тыя, хто іх адпраўляў з Узбекістана. Ну. Вот туды ў Беларусь на заробак в 1200, а аказалася заробак там 500. Па 500. Mm-hmm. Да. І бруднымі, па 500 бруднымі.
2: А як беларуская прапаганда адрэагавала на пратэст узбекскіх мігрантаў?
1: Працягваем слухаць Паўла Свярдлова і Александра Кныровіча.
4: І ось яны запісалі гэтыя звароты па-узбекску в стылі «забірайце нас назад». І што адбылося? Раптам, ну, па-першае, што адбылося, да? Па-першае, все ты звароты трапілі ў незалежныя медыі. Ну, я ўпэўнена, што ні адно беларуская медыя, якая нам працуе ў Беларусі, нават калі бачыла, не звернула на гэту ўвагу. Калі все это патрапіла ў незалежныя медыі, прапаганда, улады вымушаныя былі адразу рэагаваць. Паказалі быльненька інтэрнату, якім это, аказаецца, інтэрнат Нафтана. Для мяне ўжо крыху, ну, дзіўная сітуацыя. Узбекі в інтэрнаце Нафтана приехали працаваць в, ну, вообще-то в сельской гаспадарцы, не на Нафтане.
3: Не вось. На Нафтане, дакладна.
4: Ну, каб працаваць на Нафтане, трэба вучыцца крыху, да? Як бы не хачу сказаць, што праца ў сельской гаспадарцы простая, але, ну, взял рыдлёку, там, простіш. Да, взял там то сё. Карацей, вот показали, вот их умовы, там, вот уже есть узбеки, якія не скардзяцца, як бы, вот то сё, пятое, десятое. И праз літаральна некалькі гадзінаў, можа быць, ну, вот сутки прайшлі ад зварота. Высветлілася, што вот пайшла навіна, а памянялі ім ўжо працоўныя месцы, там ўжо вот яны будуць там па 700 зарабляць, ўжо ім далі жытло і харчаванне за некі там калгасны кошт. Не ведаю, ці гэта адпавядае рэчаіснасці. Складана гэта праверыць, вось, але, ну, навіны прынамсі такія пайшлі. Што это значыць, Александр?
3: Да што это значыць? На гэта должны паглядзець беларусы і запытацца адно. А нам?
4: Ну, а вот, аказваецца...
3: А нам?
4: Калі ты пачынаеш запісваць... Вот я думал, як павернуць. Я хацел сказаць.
3: Забыліся пра
4: калі ты узбек, то ў цябе ў Беларусі больш правоў, чым калі ты беларус. Па-першае, да? Давайте ў гэты бок павернем. Вось, з іншага боку, калі ты пачынаеш... Ну ладно, калі ты узбек. Мы тут не будзем.
3: Калі ты пачынаеш скардзіцца па-узбекску, гэта даходзіць.
4: Да, это магчыма так, вы думаеце, такі бумеранг, да? Это дайшло спачатку да там Ташкента, да, пасля, значит,
3: рэха такое.
4: Ташкента, да. А што там у вас адбываецца?
3: А мы навіновае радіё для Беларусі, рэха Ташкент.
4: Ну, карацей, будзе 4 тысячі узбекаў у бліжэйшы час,
3: не
4: гэта вядома. Ну, планавалася, да? Іх планавалі прывозіць па 500 за месяц, то бок, у прынцыпе, такімі партыямі. І вот тут у мяне таксама да гэтага плана пытання. Ну, высокі сезон у сельскай гаспадарцы, это вот цяпер. Як бы, да?
3: Ну, хіба верасеніше.
4: Ну, да.
3: Ну, пакуль іх верасень. Лето, першая верасень, партія павінна быць верасні, да, павінна было быць 500.
4: Так, калі па 500 за месяц. Реальна, такі быў план. Яго агучылі, да? значится, это 4000 человек, это 8 месяцев. То бок, в принципе, некоторые узбеки приедут в Беларусь зимой. Коли у сельской господарцы, ну, широ. По-першее, нашмат меньше працы.
3: Ну, конечно.
4: А по-другое, нашмат нижейшие заробки. То бок, у летку комбайнер, саправды, может заработать
3: за
4: комбайнер, кироуца, да?
3: Вот так, так, так.
4: Вот.
3: Так, так. Но это праца тяжкая.
4: Да, это праца 14 годов. От видна до видна, как бы, да, вось. У зимку, ну, конечно, есть это молочные фермы, треба доглядать корову там. Ну, есть, что робить у сельской господарки. Але это не лето, докладно. И вот тут у меня возникает, как звичайно, вот это вот ощущение того, как все гучало, коли узгодняли, да? Який классный план, зараз домоемся с Мирзиёевым, узбеки, земля, там, приезжайте, у вас мало воды, у нас шмат земли, у нас нема кому працевать. И як это все реализуется?
2: Далее у программы «Евразум».
1: 20 годов тому Месси купал маленького Ямала, а теперь сгуляя с ним у финале чемпионата света.
5: И вот они сутракаются у самом головном матче четырехгодия. Поглядим, какая генерация будет мощнее.
2: Як батькам пераадолець трывогу за дзяцей падчас уступнай кампаніі.
6: Калі ён не паступіць зараз, то ён не паступіць ніколі, бо ён заб'е і яму не патрэбна гэта будзе ўвогуле.
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

0: На вольных хвалях белорусского радио «Рация» слухайте правооборонную передачу «Весна». Правооборонный словник.
1: При микрофоне Ева Бардзілаўская. 11 липеня угодки геноциду у Сребреніцы. И про гэта мы сёння

0: Радио Рация дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: День ОФ. Программа Юлии Сивец про варианты ленотного отпочинку для самых активных людей.
2: Добрый день, поважанные слухачи. У эфира программа «День ОФ» и с вами Юлия Сивец. Сегодня выходный. И это означает, что мы размовляем про книги, про фильмы, как вариант активного отпочинку. И сегодняшняя программа веду с журналистом, былым политвязнем Евгеном Меркесом. Добрый день.
3: Привет, Аня. День ОФ.
2: Евген, якого плана теперь глядишь фильмы? Чем цікавишься?
3: Ну, я трохи в некотором сенсе нагоняю пропущенное за апошние пару годов. Тому я склав себе знову спис того, что меня в первую чергу цікавило, про что я уже чув. Ну, и поступово я его дополняю и спробую перефарбовать в этом списе некоторые позиции в зеленый колер, бо он у меня в этом списе, звичайно, символизует то, что уже прогледжено. И вот пару таких, ну, в приватности сериала у меня с недавнего зачапили.
2: Это сериалы такие легкие, ти что-то такое вельми-вельми серьезное.
3: Мне зараз пригадывается два сериала. Один больше легкий, певно, с его и почнем. У перекладе он вядомый хутчэй як «У Марго. Проблемы с грошима». Он оповедает про молоденькую женщину в выконании Эль Фаннинг, ведомой акторки, которая заводит роман досить хутенький, коротенький, со своим профессором, выкладчиком в университете, а он уж любит. И у вынику их жарстью, и она тяжарить. И вот тут опыновывается, что этот профессор, не глядя на все свои титулы и регалии, хутенько сливается. Его есть семья, ему эта новая пассия с иным детенком, как бы, особливо не сдалась. А у ее на плечи кладутся все типовые турботы молодой, одинокой мати, да, недохоп грошов, о которых вельми шмат треба на те же самые памперсы.
2: Показал, что легкий фильм.
3: Он легкий, потому что он снят и досить смешно. И он показывает, вот, как она спробует переодолевать эти все траблы и шмат в каких ситуациях, коли иншие женщины в ейной ситуации, в ейном возрасте робят выбор не на корысть детенка, она все-таки робит выбор на корысть детенка, семьи. И это все переплетено так само с ейной особистой семейной историей, где батьки так само развелись в певный момент. И как они по-разному подключаются до процесса выхования. Но самое главное, навод не твист, а вот самая главная канва, фишка нового сюжета, она в том, что она поступово в спробах заработать гроши приходит до досить расповсюдженного зараз занятку. Выбачайте меня, коли кто-то тут старые моралфаги, то, коли ласка, заплющите свои уши и больше в том лику. Она заводит себе аккаунт на OnlyFans и спробує продати там фотоздымки і вияви ню, назовем это так, ось спробує заробити некі гроші. Спочатку в это не верить, але поступово это становится популярным, тим більше її врятовує те, що її досить файна фантазія і літературне вміння, вона знаходить цікаві образи, придумляє сюжети, перепринається там у неких іншопланетянок.
2: Тобто фільм з гумором все ж таки.
3: Так, фільм з гумором, і окремя Эль Фаннинг у головній ролі, там так само зіграли знакоміті акторки. Особливо цікаво поглядіти на такий дует, коли разом у кадрі бачені Ніколь Кідман і Мішель Пфайфер. Ну, а тим, хто фанати інших акторів, то там так само є і актор з сериала «Парки и зоны отпочинку», коли хтось пам'ятає, Нік Оферман.
2: Чому вибрав гэты серіал? Гэта была парада чиясь? Як выбор пал?
3: Ну, як кажуть, усе глядять. Треба і мені ведаць, чим народ травіцца. Ну, вирішив мене это так, видать, почали глядеть, но затягнуло. Перший сезон досить поспехово пройшов. Поглядим, коли выйдем наступний.
1: День ОФ.
2: Додам тільки, що критики називають серіал захопляльний перліною Apple TV від створальника великої маленької хлусні Девіда Келлі. Девід Едвард Келлі – це американський телевізійний сценарист і продюсер, лауреат 11 премій Еммі. Так само критики означають, що цей серіал – вельми приємна комедія, яка удало балансує поміж серйозними проблемами і гумором. А так само підкреслюють, що хоч сюжет сюжет не робить революцию жанра, герои отрымались настолько живыми и соправдными, что им немагчимо не супераживать. Это была программа «День офф». С вами была Юлия Сивец. Встретимся на наступном тыдні.
1: «День офф». Программа Юлии Сивец про варианты ленотного отпочинку для самых активных людей.
4: Чому ти плакала вночі? Хто твої плани сурочив? І чого ти насамреч хочеш?

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Сайт Беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
0: Радио Рация.
2: Першая беларуская незалежная FM-станция.
3: 9 година в Польщі, 10 в Беларуси.
4: Зеленский дозволил открытие архива по справе Волынской разни и дальнейшей эксгумации. 21-годовой белорусцы отмовили у Польши у международной обороне. На Подляше проходит фестиваль обуджаных тутака.
3: С новинами Анна Шайковская.
4: Варшава, Киев. Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу объявил, что будут открыты все архивы Службы безопасности Украины и Службы внешней разведки Украины, которые отличаются от трагичных событий на Волыне в 20-м столетии. И он добавил, что будут приняты решения в выдаче значной количества дополнительных дозволов на проведение пошуковых и эксгумационных работ. Президент Украины так мотивировал эти решения. Цитата. Приоритеты зрозумілыя. Усім нам у Европе потребные добросуседские, ровные и взаимовыгодные отношения, основанные на повазе. Польша оказала значную поддержку Украине после початку полномасштабного уварвания России. И мы удячны Польше за это. Оборона независимости Украины непосредственно обозначает умацевание независимости Польши и выклики безопасности, с которыми сегодня сотыкается Европа, могут быть вырашены только про супрацовництво, в приватности супрацовництва помеж свободными народами нашего региона, говорится в поведомлении Зеленского. Поводле известок польских историков, у липени 1943 года

0: Беларусь.
1: 25 хвилин пошло уже на 10-ю годину у Польши и на 11-ю у Беларуси. До фестивалю «Тутака», зрозумела, будем вертаться. Марина Савицкая уже збирается и едет знову в городок в урочище Барык, каб передавать нам свои корреспонденции. Але не забываем так само и про иншие темы. Дык, далее еще отбывается мундиаль, наближается уже до конца по футболе. И теперь запрошаю вас на Спорт Экспресс, який подрихтовал Владимир Хильманович.
2: Спорт Экспресс. Головные події спортового життя Беларуси.
3: Вітаю аматоров спорту. Вашій увазі головные новини сусветных аренов и комплексов, а так само вокруг их. Головной подеей субботнего дня 18 липня станет матч за бронзу на чемпионате света по футболе. В этом поединке сустренутся страны, которые разделяют пролив Ла-Манш, сборной Англии и Франции. Сустречу в Майами будет обслуговывать бригада арбитров с Венесуэлы. Головный судья Хесус Валенсуэла, его помощники Хорхе Урега Мартинес и Тулио Морено. Четвертый резервовый рефери представляют Марокко. Початок матчу о 23-й године польского часу и, отповедно, о полночи белорусского. А кроме медальной, востро стоит и бомбардирская интрига. Лидер Франции Килиан Мбаппе только на одну головую передачу отстоит Лионеля Месси. У капитана трехколяровых 8 голов и 3 ассисты. С другого боку, догнать Мбаппе могут британцы Харри Кейн и Джуд Беллингем. У обоих по 6 забитых мячов и по одним выниковым пасе. ФИФА обвестила про введение новой узнагороды для переможцев чемпионату света. А кроме головного трофея и золотых медалей, команда, якая выиграет мундиаль, у першиню в истории отримает индивидуальные чемпионские перстенки. По информации организации, каждый перстенок будет выраблен на замову, иметь индивидуальный серийный номер и сертификат соправдности. На одном боку будет намалеванный кубок света ФИФА, а другие будут оформлены с использованием символики сборной переможцы турниру. Усяго будет выпущено 2026 пронумерованных персенков. 30 из них уручат футболистам и представникам команды чемпиона, а остальные 1996 поступят в продаж как официальная лицензованная продукция для заузяторов. Чемпионат света 26 станет первым футбольным турниром, на котором переможцы отримают такую узнагороду. Стало ведомо, что матч Лиги наций в группе С1 помеж сборными Финляндии и Беларуси пройдет на Олимпийском стадионе в городе Хельсинки. Про это решение поведомила Финская федерация футболу. Нагадаем, что ранее, одразу после лёсования, якое звяло в один квартет сборной Беларуси и Финляндии, финский бок заявил, что не станет прымать белорусов в своей краине, а матч будет проведен на нейтральном поле. Матч Финляндия и Беларусь запланованы на 29 вересня. Угорский полуоборонца Доминик Сабаслай продолжил контракт с Ливерпулем. Про это поведомляет пресс-служба клуба. Официально про термин нового контракта не информуется, але ранее инсайдер Бен Джейкобс поведомлял, что домова различена до 2031 года. В минулом сезоне Сабаслай провел 53 матча во всех турнирах, в яких вызначился 13 голами и 12 действенными передачами, и он был признан лучшим гульцом Ливерпуля в сезоне 2025-26. У пятницу 17 липня в Доме футболу отбылося поседжение дисциплинарного комитета Белорусской Федерации футболу. Згодно с его вердиктом, опубликованным пресс-службой Федерации, головный тренер Нёмана Игорь Ковалевич оштрафованы на 15 базовых величин за порушение артикула 100 дисциплинарного кодексу. Инцидент здарился подчас встречи с Гомелем, якая прошла 11 липня. Белостоцкая Ягеллония у товарищеском матче с датским Норшеланом домоглася волевой виктории с ликом 2-1. Первый мяч у белостачанов забил белорусский форвард Максим Кононов, а переможный гол на рахунку Матея Кучинского. Прошли черговые встречи в мужчинской волейбольной Лизе наций. Зборная США упэўнена одолела команду Бразилии 3-0. Кубинцы только на тайбрейку перемогли аргентинцев 3-2. Лидеры турниру японцы сустракались с дружиной Бельгии и не покинули оппонентам шансов 3-0. Затятым выдалось змагание командов Турции и Украины. Только у пятой партии виктории домоглись от турки 3-2 и 15-11 у заключном сете. У турнирной таблицы напереди Япония, якая выиграла все свои 11 сустреч, а гулом у ее 27 пунктов. На другой позиции Злучаные Штаты Америки 25 очков. Белорусская теннисистка Александра Соснович завершила выступ на турнире категории ВТА 250 у Афинах. У 1/8 финалу белоруска соступила чешской теннисистке Терезе Валентовой 3-6, 2-6 по партиях. У первом раунде Соснович одолела в трехсетовом поединку российскую теннисистку Ганну Блинкову 3-6, 6-2, 6-2. У другом крузе турниру ВТА 125 в Стамбуле белорусская теннисистка Дарья Хамутянская проиграла россиянке Татьяне Прозоровой 4-6, 3-6. Еще одна белорусская Алена Фалей в 1/16 финалу одолела китаянку Юэ Юань 5-7, 6-2, 6-2. А в другом крузе так само в трехсетовом матче перемогла представницу США Кристину Пенечкову 7-5, 3-6, 6-3. У четвертьфинале Фалей сустренется с чешкой Вендулой Вальдмановой. А это были основные новины спорту. Щиро зычу вам только станочных эмоций от прогляду матчей и інших турниров.
2: Спорт-экспресс.

Отпусти и не покинь темры, я тебе веру. Задовольнение николи не будет, только наперед. Шаленые нервы, маневры, якие манеры. Прошу без правил, не выношу фейку на папере. И мы станем чистыми думками, непохисными в устными. Гранация один одного, отдаться мгнению. Без аниякого бруду мы будем прозристыми. Одной чувств дымится, усё поколение.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 10-я година в Польше, 11-я у Беларуси.
3: Рука оператора Юрия Трашчинского унесли в список экстремистов. Белорусы стали меньше активными под час политических акций за межой, констатует Павел Латушка. Молитва о народной мове. У городку рыхтуют белорусскомовное набоженство.
2: С новинами Анна Шайковская.
3: Репрессии в Беларуси не спиняются. Как стало известно, особые известки гукорежиссера Юрия Трашчинского 17 липня заявились у перелику громадян, дотычных до экстремистской деятельности, которые ведет Министерство внутренних справ Беларуси. Из обновленного списка выникает, что он уже отбывает призначенное судом покарание. Как поведомляет Белорусская ассоциация журналистов, 4 травня Гомельский областный суд признал Юрия Трашчинского виноватым поводле артикула «Удел у экстремистским формовании» и присудил ему 2,5 года позбавления воли у колонии агульного режима. Подставой для криминального переследу стало сотрудничество Трашчинского с белорусским радио «Рация», которое белорусские улады признали экстремистским формованием в студені 2024 года. А кроме позбавления воли, Сергей Соловский призначил Юрию Трашчинскому штрафу по мере 500 базовых величин, это 22,5 тысячи белорусских рублей. Юрий Трашчинский обскардил присуд, однако 7 липня Верховный суд покинул решение Гомельского областного суда без изменов. Силовики затримали Трашчинского лета в листопаде после его приезда с Польши в Минск. Спочатку его арештовали на 15 суток по поводу административного артикула, але после отбытия административного арешта на волю он не вышел. За гэты час супраць яго распачалі крымінальную справу, пасля чаго мужчыну перавялі за крэсці на осечы ізалятар нумар 1, а напярэдадні суда это паваліў гомельскі СІЗА. Юрый Трашчынскі больш за 20 годзі працаваў гукааператарам у Белтэлерадыёкампаніі. Пасля прэзідэнцкіх выбараў 20 года ён падпісаў петыцію супраць гвалту з

0: Уже только 28 хвилин остается до конца сегодняшней субботней ранницы с рацией. Коли гляжу за окно у белостокской студии, дождь у Белостоку уже не идет. Але того ж дождю, треба сподеваться у нашим помежжи сегодня, з уваги на то, что маем... Поводле синоптика у сегодня переменную в облачность. Днем это аж дожди могут появиться у разных местах у нашем регионе. А у некоторых будут так само и навальницы. Температура по ветра днем у Белостоку 24-26 градуса, у Городни 25-26 градуса, у Бельску Подраским и Гайнауцы от 25 до 27 градусов, а у Берашчи от 26 до 28 градусов. Вечером температура поветра мае быть от 19 до 23 градусов. Ночью мае быть в облачно с температурой до 18 градусов. А завтра знову в облачно и температура поветра днем до 26 градусов. Только про надворье, а теперь уже культурные новины на найближейшие дни и Анна Шайковская.
1: Афиша. Культурное життё региона сегодня. Белосток и Подляшша.
2: Афіша культурніцьких подій на виходні 18-19 липня. Во урочище Барик, що каля городка, 18 і 19 липня проходить ще фестиваль обуджаних тутека. У програмі серед іншого майстер-класи по традиційних рамьоствах і традиційних співах, лекції, неформальні зустрічі, дискусії та концерти. У суботу, 18 липня, у Бандарах під Белостоком відбудеться фест белорусской культуры «Бандаровская гостёуня 2026». Он присвечен культуре, музыке, традиции и гостинности белорусской супольности Подляшша. У программе концерт у выконании разностайных фольклорных коллективов и танцевальная забава с коллективом «Лайланд» из Белостоку. Подчас фестивалю отбудутся так само спортивный блок, кермаш вырабов народного рамьёвства с уделом народных майстров, презентація і дегустація страв регіональної кухні, стенди з музичними і книжними виданнями з уділом авторів, конкурси з узнагородами та інші атракції для дітей, молоді і дорослих. Початок о 17-й годині у амфітеатрі Бондари Осідле. Культурне товариство «Русь» у Білостоку і товариство «Скансен» у Біловіжі запрошують на чергову конференцію «Вакол нашої ідентичності», яка відбудеться 18 липня у Беловежском скансене по улице Застава. Сустреча почнется 11-й године молитвой за здоровье усих удельников. У программе с лекциями выступят профессор Евген Миранович с докладом «Переселение населения помеж Польшей и Советским Союзом в годах 1944-46 справа Белосточины», Ян Кабац «Помеж небом и землей», оповед архитектора про свои религии проекты, Катерина Кендзюра, «Одраджение думки» Иларии Булгаковой с хелмом «Стречной сестры» ведомого письменника Михаила Булгакова, профессор Александр Кирилюк, «Аграрные звычаи и обрады на Подляшшу в первой половине 20-го стагодия», Диан Минкевич, «История моих котлов». Отбудется так само показ фильма «Владимир Наумюк и его скульптуры». После документального фильма отбудется встреча с его главным героем и внучкой, матушкой Ганной Наумюк Якуть. У субботу, 18 липня, отбудется черговый семейный пикник у вёсцы Скрабляки. Початок о 16 године. У неделю, 19 липня, у батиках ближайших под Белостоком отбудется фест «Культура без межа». С 15 године пляцовка каля Святлицы наполнится музыкой, співами, танцями і атмосферою саправдного народного свята. У програмі виступи колективів і виконавців з Польщі і Латвії. Після концерту буде супольна забава з гуртом «Лайланд». Початок о 15-й годині. Там, где спела збожжа, нараджаліся песни, а тяжкая праца перапляталася с радостью сумесного свята. Традиция перапялицы заховывается с поколения у поколения. Это история удячности за землю, поваги до працы человечих рук и память, якая дагэтуль живе у культуры Падляшша. Центр культуры у Кляшчелях запрашае на уникальную сустрэчу со старажытнымі ритуалами жніва, поўнымі песняў, музыкі і успамінаў. Перапявіца пачнецца о 13 гадзіне у вясковай святліцы ў тапарках. Другое жыццё чыстай формы, віткацы пасля кансервацыі 18-19 ліпеня Падляскі музей Беластоцкая ратуша о 11 гадзіне запрашае пазнаёміцца з працамі выдатнага польскага мастака «Ведзьмін шабаш» і «Фантастычнае бачанне», якія толькі што прайшлі грунтоўную кансервацыю. У Беластоку 18-19 ліпеня праходзіць фестываль «Падляская актава культура». Отбудутся на рынку Костюшки концерты, якія пачнуцца о 17 гадзіне.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна.
3: Беласток і Падляшша.

0: Радио
1: Рація.
2: І протягуємо ще білоруські справи. Тепер стужка Даліни Андрієвич. 21-гадова білоруська Вероніка Праслава отримала відмову у Польщі у міжнародній обороні. Чекала рішення 2.5 года. Дівчина приїхала до сестри, яка втекла з Білорусі після подія 2020 года. Дівчина лічить, що їй небезпечно вертатися у Білорусь. Говорит Вероника Прослава.
3: Ужонт посчитал, что недостаточно оснований, что на мне не было арестов, не было задержаний, не было судебных каких-то разбирательств по моему имени. На этом основании мне отказали, так как посчитали, что мои показания со слов являются неправдоподобными, что на фотографиях, которые были приложены, не видно моего лица. Все документы, приложенные моей сестрой, что она являлась человеком, у которого есть уголовное дело, на которого есть протоколы, что ко мне это никак не относится, и то, что угрожает Беларуси опасность ей, не означает, что автоматически она угрожает и мне, несмотря на то, что все протоколы обысков, арестов, имущества и прочих вещей были как бы отправлены в УЖОН. Точно так же, как и уведомление о том, что посадили мою маму, о том, что тоже было дело, то, что она сидела 9 месяцев и так далее.
4: Сколько вам году?
3: 21.
4: Вы прозвали в Беларуси?
3: Да.
4: Вас не звольняли?
3: Меня отчислили из колледжа по политическим причинам. На меня очень давила администрация колледжа. Я не хотела вступать в какие-то организации, БРСМ и так далее и тому подобное. На меня очень сильно из-за этого давили. И в итоге меня отчислили.
4: Какая была причина отвлечения?
3: Написано в бумажке, просто была отчислена такого-то числа, как бы ничего не указали, ничего не написали. И там справка с моими оценками.
4: Який это был курс?
3: Второй.
4: А чему вы не запотребовали документы, где была указана причина?
3: Я в тот момент дала на визу в Польшу.
4: То бок вы уже вырашили, что съедете?
3: Да.
4: А мама сидела по какой причине 9 месяцев? И коли это было?
3: Осенью 23-го ее посадили, и она вышла уже, когда я была в Польше. Летом 24-го ее отпустили.
4: Чему маму забрали и посадили? Суд был?
3: Пару месяцев мама сидела в СИЗО, был суд, и потом ее уже забрали в гомельское колонию женское. Никаких ничего не было, только единственное, что дали уведомление родственникам, что ее посадили. Там какие посылки, передачки можно отправлять, и это все.
4: Вы уже были полногодовой, когда маму забрали?
3: Да, маму забрали, да. Ходили, угрожали, что мы не хотим говорить, где сестра, где она живет. На нее имя очень часто приходили такие бумажки, что вот, мы сняли с вас уголовное дело, возвращайтесь в Беларусь. Нам приходили, говорили о том, что вот, она может возвращаться, типа, возвращайте ее обратно. Где она живет, а с кем она общается, дайте нам ее контакты. И вот такие вот вещи. Им всегда, мы в этом отказывали, конечно же. Мы ничего не знаем, понятия не имеем, где живет, где работает. И какую-то информацию, конечно, не выдавали. И вот после этого стрессовая ситуация, у меня начались проблемы с памятью.
5: Меня сначала забрал Дубокик.
4: Мария, сестра Вероники.
5: А затем меня отвезли в следственный комитет. После следственного комитета меня привезли в СИЗО, где я провела 4 суток. Должна была провести 3, но меня еще на сутки задержали в стаканчике на первом этаже. Потом меня повезли с комбой в прокуратуру, где меня допрашивали, заставили подписать подписку о невыезде и выпустили. И ровно через 3 часа я уже выезжала из страны. У меня была статья 361, часть 1, экстремизм, и у меня была 339, по-моему, часть 2, хулиганство. Но после того, как я выехала, они приходили, чтобы вызвать меня на допрос, но к тому моменту меня не было. Спрашивали у мамы, у сестры, где я нахожусь, они отвечали, что не знают. И они первые полгода ходили прям очень часто, дергали их, досылали уведомления, потом приходили с обысками, потом произвели арест имущества. И после этого моего отца, наверное, где-то на протяжении всего времени, раз в 4 месяца, раз в 5 месяцев вызывали в Следственный комитет на допрос, где я нахожусь, что я и как, на что отец отвечал, что он ничего не знает, со мной никто связь не поддерживает, со мной никто не общается. Последний раз маму вызвали 1 июня этого года в КГБ на допрос. Их интересовало, чтобы связаться со мной и с моей сестрой. где мы находимся, в какой стране, что мы делаем, где работаем, участвуем ли мы за границей в митингах, в поддержку оппозиции. Пытались связаться через мамин телеграм со мной, да я на связь ни с кем не выходила и перестала контактировать с родственниками.
0: Вячеслав Сівчук, рух солідарності раз. Справа в тим, що це не є ніяка приватна справа. Меняется политика просто в Польше в отношении до белорусов, потому что у меня все больше и больше информации, что, ну, по-перше, очень тяжко зараз почали давать оборону. Хотел бы нагадать, что по нескольких годов белорусы чекают решения, что ранее не было. Польша пошла уже не к литовским шляхам, дякую Богу, еще не украинским. Я нагадаю, что в Украине вот заявляют зараз громадяне Беларуси изгоями. А в Литве достатково шмат белорусов уже переехало за эти годы с Литвы в Польшу. Я связываю эти решения не с некими особистыми справами белорусов, бо в Беларуси глобальная гуманитарная катастрофа. И наогул ни один громадин Беларуси сегодня не застрахованный от того, что он трапит под криминальную справу. В турмах несколько тысяч белорусов, бо звездки, что их там всего 800 с нечем, это вельми заниженные звездки, это все признают. Боятся называть лишь уже отсюда около 5000 человек на сегодняшний момент. Я звертаю увагу, что в турмах достаточно шмат уже тех людей, которые навод подтримали режим. Бо Беларусь вернули в сталинские часы, и тут самое головное, так, это как был человек, а справа для его знойдется. На великий жаль, шмат кто уже, кто вернулся за межа, так само трапил под криминальный переслед. И тут, саправды, немагчыма угадать, накольки эта ГБшная банда мает планы там на ближайшие месяцы, на ближайшие полгода, кольки им треба белорусу посадить. Вот в этой белорусской реальности слабо разумеет замежи, в чем великая заслуга тех, кто заменил оппозицию в 2020 году. Я официально попереживал, что у белорусов в Польше будут проблемы с переездом в офис. Вот я просто расцениваю вот этот приватный выпадок с тем, что люди, которые были в 2020 году актарами выборчего фарса перед опошнего, они как раз приехали в Польшу. И тому, на мой погляд, вельми логично, ты подеи, и это совсем не приватный выпадок.
2: Зараз Вероника Праслава обскарджвае адмову. Яна спадзяецца, што польскія службы зразумеюць яе сітуацыю і вынесуць станоўчае рашэнне.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 13-я година, у Польши полдень. Зеленский дозволил открытие архива по справе Волынской резни и дальнейшей эксгумации. Напады на Герасименю не имел политической мотивации, але пытания безопасности застаются, каже Александр Апейкин. Напад дальше проходит фестиваль обучанных тутака. У студии с новинами Анна Шайковская. Варшава, Киев. Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу объявил, что будут открыты все архивы Службы безопасности Украины и Службы внешней разведки Украины, которые отличаются от трагичных событий на Волыни в 20-м стагодии. И он додал, что будут приняты решения в выдаче значной количества додатковых дозволов на проведение пошуковых и эксгумационных прац. Президент Украины так мотивировал эти решения. Цитата. Приоритеты зрозумілыя. Усім нам у Европе потребные добросуседские, ровные и взаимовыгодные отношения, основанные на повазе. Польша оказала значную поддержку Украине после начала полномасштабного уварвания России. И мы удячны я Польше за это. Оборона независимости Украины непосредственно обозначает умацывание независимости Польши и выклики безопасности, с которыми сегодня сотыкается Европа, могут быть вырашены только про супрацовництво, в приватности супрацовництва помеж свободными народами нашего региона, говорится в поведомлении Зеленского. Мужчина, який напав у Варшаве на белорусский уплыв Чеху, трехразовую призерку олимпийских гульнял Александру Герасименю затримали. По воде прокуратуры напады не были здійснены на национальной глебе. Керовник Белорусского фонда спортивной солидарности Александр Апейкин витает то, что польские правоохранные органы худко знайшли нападника. Разом с тем, по воде его, этот выпадок еще раз показывает на необходимость думать про безпеку белорусских спортсменов и активистов за межой.
3: Такая ситуация, что это саправды некий такие выпадковый вариант, вось потрапился. Але, як мы бачим, на таких выпадках, як бы у Польши стало все больше и больше. Покуль, як бы мы бачим, что некие такие личные, як бы, ситуации отбываются с белорусскими активистами, я бы не сказал, что это некая такая массовая зъява. Але небезпека натурально завжди есть для политичных активистов. Право кожного – это сочить власно за своей безпекой, за своим осяродием.
2: Нагадаем, напад отбылся 10 липня на автовокзале Варшава-Заходня. Мужчина подошел до Герасименя сзаду и ударил ее кулаком по голове. Позднее следство установило, что подозреваемый мог здійснить еще несколько подобных нападов. Польский суд постановил арештовать подозреваемого на 3 месяцы. Ролю белорусской диаспоры тяжко переоценить, каже представник товариства белорусской диаспоры у Польши и телевизийного проекта «Беларус Туморов» Алексей Дзікавіцкий. На его думку, мощная диаспора помогает белорусам у эмиграции, а так само допоможет в будущих демократичных переменах у Беларуси. Одним из важных факторов при этом является белорусская мова.
4: Белорусы, как

0: Вы слухаете передачу «Життё з літературой».
1: Сёлета 11 ліпеня Владимир Некляев отзначил свое 80-годие. Радио – это своеобразная машина часу. Я вырашил с допомогой радио перенестися у 2011 год. 20 травня 2011 года в суде Фрунзенского района Менска Владимир Некляев был осужден на 2 года позбавления воли за терминовкой на 2 года. Поэта вызволяюць под хатний арышт. И у гэты час Товариство вольных литераторов узнагароджывая поэта литературной премией «Гліняный вялес» и у офисе ПН-центра отбылося ухонарование. Пропаную вашей увазе репортаж про гэтую подею.
2: Что это гром гремит? Это я попросил Велеса. Замою ему гром. Гром загремел. Сподіваюся, что он мне будет помогать не только в питаниях надворья. А сам речь литература была и застается для меня. Тем, что, звичайно, называют сенсом життя, паза ее себе не уявляю и не отшуваю самим собой. И единое, что ратую, что политика, живая политика, которой я еще не занимаюсь, подобная внешнему до творчества, только тут ты працуешь не со словом, и кое промовляется людьми, а с самими людьми, с теми, кто и придумляет те эти иншие слова, то, что отбылось сегодня. Мои товарищи как раз не по политике, а по поэзии. Этим велесом меня отзначили, щиро скажу, меня радует.
3: И он народился на белый свет под конец стагоддзя и тысячагоддзя. Я вот их росны выкинул партбилет у новокольное осяроддзе. На хрезбины постерили белый обрус, а посередине червоная стужка. И он закричал: «Живе, Беларусь!» Коллега мати, накормивши, загушкала.
4: Я задоволен тем, что эта узнагорода знайшла героя.
5: Литературный критик Александр Федута.
4: Это один белорусский поэт, який не покривдился на меня за той артикул, який я про его написал. Господар Владимир находится на певной вышине литературной и поэтичной. Коли он может сказать сам себе, все равно мои верши читают, а ваши артикулы никто. А по-другому, не вельми приятно, что книжка, за которую он отримал премию, вышла в выдавецтве «Лемарус», в выдавецтве моей жонки. Книжка вельми добрая. И каждый выдавец мае гонор, коли мае отношение до такой книжки.
6: Аркуш давно уже просил, как я долучился до створения «Велеса» глиняного.
5: Автор статуэтки «Глиняный вялес» – скульптор Гені Клойка.
6: И вельми легко и худко зробилося, не трималося злепить. После этого я думаю, что это, напевно, будет для Некляева. Так что я вельми удячный лесу, что долучился до этого. Мне вельми приятно было это сделать для поэта Некляева.
7: Все лето политика поклопотилась про то, как снять интригу с глиняного велесу.
5: Старшиня пен-центру Андрей Ходанович.
7: Зрозумела, любая форма подтримки потребная Некляеву человеку. Але это абсолютно не сдымая поэтичного вымирения подеи. Бо это и поэт ведая, чем зачепить за нервы десятки сотни тысяч читачов. Это поэт, який сполучая высокую планку поэзии с умением выказаться, с веданием коли и для кого промаулять. В этом сенсе хаджение Некляева у политику так само было поэтичным, судовно ведаючи, чем рызыкуя творца. Он все-таки рызыкнул и пошел, значит, мел мотивации. Мне простей всю эту историю разглядать не у политичных, а у поэтичных категориях. Некляев зробил все залежное от себе за опушний год для поширения кола аматоров белорусской поэзии.
1: Затем у Владимира Некляева чекали новые драматичные подеи. И при каждом политическом кризисе у родной краине поэт опинался в эпицентре подеев. А затем раз за разом был вымушен з'їжджати в эмиграцию. Вот и зараз поэт живе во Вроцлаве. У гэтым городе ён урачисто отзначил свое 80-годие. Я так само віншую поэта и жадаю ему уже на наступный год отсвяткавать свой день народинов у родным краеве.

0: Старонки з книги.
1: Протягиваем знакомить с поэзией автора сборника поэм «Книга лёсов». Свои верши читая Владимир Некляев.
2: Струменится по жилах холодок, сплывая час по стылых небосилах. Завершено, дописанный родок, плачу долги и плачу на могилах. Уже надеи белый голубок меня не уздыме на сомлелых крылах. Завершено, Господь глядит за блок, плачу долги и плачу на могилах. Лучить и блытать в устье и в итог, раки бытья мне более не по силах. Я сел на бережок, плачу долги и плачу на могилах. Мне голосы гукаются сдалек, и память на остылых небосхилах. То пырхая, небыто мотылек, то крутится, небы змея на вилах.
3: Скончилось лето, не сумуй, звыклую ходою час простуя, от спокою ён тебе уратуя, от самоты сам себе ратуй, не сумуй. Еще в твоих годах вересень, не першая прикмета, падают антоновки у садах. Скончилося, скончилося лето, вывесило желтые сяги на плотах, бульбовником каная. Не сумуй, ширей забирай, речек не бывает, призвышайся речищем тячи, и імгненням будучим богаты, страченная стратой не лечи. Счастный будь, что мел такие страты.
2: Заплакать мне по той вечне, як солодко, так горко. Там с ночи у нож скакала у сне, огнем по золотой сосне червоная воверка. Один одну гукну весну, ни голосу, ни реха. Прочнуся плакать, знов засну, и мне воверка щинить сосну у золотых орехах.
3: Заплакать мне по той вечне, як солодко, так горко. Там с ночи у нож скакала у сне, огнем по золотой сосне червоная воверка. Один одну гукну весну, ни голосу, ни реха. Прочнуся плакать, знов засну, и мне воверка щинить сосну у золотых орехах.
2: Молитвы, клятвы, споведи, законы, и неназваным Бог дає імёны, каб доўжыць род, асуджаны на звод. Чытаюцца, але наадварот, нябёсаў таямнішыя пісьмёны на стылай плыні раўнадушных вод. Пракляцці, здрады, вераломствы, бітвы, хай страшны суд, нібы да шыі брытва ўсё бліжэй. Што будзе на судзе, калі па плыні сам Гасподь ідзе? Калі ўсе клятвы, споведзі, малітвы на хутка плыннай пішуцца в вадзе.
0: Старонкі з кнігі.
1: І на гэтым перадача завершылася. З вамі быў Васіль Кроква. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літарам.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 14-я, у Польши 13-я година. Польские политики отреагировали на пропановы Зеленского по поляпшенне относинов. Те в Беларуси масштабные перемовы за круглым столом, якая будучиня чакая сборная Беларуси и России у сусветном футболе. У студии с новинами Анна Шайковская. Польские политики отреагировали на кроки президента Украины Владимира Зеленского по активизации диалога на линии Варшава-Киев. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что витает заяву президента Украины Владимира Зеленского относно эксхумации на Волыни. «Я с задовольнением и надеей витаю слова и решение президента Зеленского относно отношений помеж нашими краинами, якія повинны грунтоваться на взаимной повазе и правде. Готовыя да сур'ёзнага і сяброўскага дыялогу па пытаннях, якія нас аб'ядноўваюць, і тых, якія нас сёння раз'ядноўваюць, напісаў Туск на платформе X. Віце-прэм'ер Польшчы, міністр нацыянальнай абароны Владзіслаў Косіняк-Камыш напісаў на платформе X, што любая дэкларацыя, якая набліжае нас да вырашэння складаных пытанняў паміж Польшчай і Украінай, заслугоўвае ўвагі. Я спадзяюся, што аб'явы прэзідэнта Зеленского относно открытия архивов эксхумации и диалогу перетворятся в конкретные деяния. Это той керунок, до кого мы имкнулися, отзначил Косиняк Камыш. И он запевнил, что с самого початку мы сконцентрувалися на диалогу и ушановании памяти ахвяра у Волынской разни. Сегодня у Польши и Украины есть агульный ворог – Россия. Вось у чем погроза нашему парадку. Подел наших народов у интересах Кремля, додав Косиняк Камыш. Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у п'ятницю обвестив, що будуть відкриті усі архіви Служби безпеки України і Служби знішньої розвідки України, які тичаться трагічних подій на Волині у 20-м стагодді. І он додав, що будуть прийняті рішення, аби видачі значної кількості додаткових дозволів на проведення пошукових і ексхумаційних праць. На фестивалі Абуджаних Тутака, який працягвае свою працу ва урочышчы Барык, што каля гарадка, нашмат месца займаюцца дискусіі на розныя палітычныя і грамадска важныя тэмы. Адна з іх была прысвечаная тэме «Круглы стол у Польшчы ў 1989 годзе». Ці магчымы такі сцэнар у Беларусі? Вядоўцам дискусіі выступіў спікер каардынацыйнай рады Арцём Брухан.
3: Тое, што я казаў падчас дискусіі, можа праз 30 год будуць критиковать тих, кто пропоновывали эти шляхи, и хай критикуют их, это добро. Але важно, что мы зараз находимся вот тут, у демократичной, незалежной Польши, не под уплывом России, не коммунистичной Польши, и для нас это приклад, это достигнение вот то, чего бы мы хотели. И коли для этого придется пойти на старте на некие соступки, ведайте, я готов идти на их.
2: Пригадаем, что частка демократичных сил у Беларуси не выключая, что в будущем решением проблемы транзиту влады может стать круглый стол. Это самая перспективная махчимость для нашей краины цивилизованно вернуться до нормального життя. Такий шлях дозволил бы снять санкции, вернуть замежные инвестиции, позбегнуть сценария неконтролированного распаду державной системы, а так само забеспечить плановый демократичный переход улады без потрясения, кажа у приватности белорусский политик Павел Латушка. Спорт. Напередодні паўфіналу і фіналу чэмпіянату свету па футболі эксперты ўжо падвозяць першыя вынікі турніру. Фаварытам фіналу букмахеры і аналітыкі лічаць Аргенціну.

0: Крупный чемпионат света, найперш праз недостатковое узровень национального футбола. Разом с тем, Россия уже до Мондиалу 2030 года может вернуться в международное споборництво, когда и теперешняя тенденция до поступового смягчения обмежевания в международном спорте протягнется на фоне войны в Украине.
1: По узровню, как бы, сборной Беларуси, узровню ось команд, которые выступали на чемпионате света, ну, покуй мне тяжко уявить, что Беларусь смогла бы неяк добраться и потом як бы неяк конкурентно змагаться на чемпионате света. Сборная России, ну, магчыма, як бы все ж таки потенциально могла бы добраться, мне здаецца, на наступный Мондиаль 30-го года. Я думаю, что до гэтага часу уже вельми шмат подей отбудется.
0: Полуфиналы чемпионату света по футболе отбудутся уже сегодня, а финальный матч Мондиалу пройдзе 19 липеня. Больш навіна знайдзеце на сайце racja.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сегодня на белорусско-польском помеже воблачно с прояснениями. Во всем регионе прогнозуются короткочасовые опадки и навальницы. Максимальное удение температура по ветра прогреется от 25 до 28 градусов со знаком плюс. Атмосферный тиск повышен.
2: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ. Словы з музыкай на радыё Рацыя.

0: How was that?
1: Крыху уже сказала о навязании до песни Родриго и Габриэли про фест ту, такая, який проходить каля городка, что близко польско-белорусской межи. Одной из музычных гостей фестую есть Анастасия Рыдлевская, мастачка, перформерка, але и поспеховая вокалистка и продюсерка. Лимеренс написала про пустечу, якую покидают после себя люди, одиноту, страту и тишиню после того, как нечто скончится. Кожная ей песня так само мая отповедня подрыхтованный визуальный бок, бо это так само вельми важное для авторки и мастачки у одним.

0: Слухайте слово с музыкой на хвалях Белорусского радио «Рация». А перед нами разважание над штучным интеллектом. Вядома, так само в контексте творчей працы. Пол Бэнкс эту тему поднимает на новом альбоме нью-йоркской легенды «Интерпол». А слухачи у захопленні. Чи весь альбом принесе только становчих голосов, как песня «Iron City» побачим, але гэта выдатный початок знакомства с новой продукцией гэтага гурту «Интерпол».
1: Alone in Central Park when

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 15-я година в Беларуси, 14-я в Польше. Война в Украине. Зеленский может звольнить главнокомандующего. Франа Квячорка оценил стан белорусской миграции. Статистика по политвязнях. У студии с новинами Стась Дедерка. 1606 день войны. Российские оккупанты метанакированно ударили дронами по технику Киева-Запорожья. Пожар охопил локомотивы и пассажирский вагон, передает агенция Униан. После узмацнения протесту в Украине с потребованием отставки главнокомандующего Узброенных сил Украины Александра Сырского, президент Украины Владимир Зеленский разглядает махчимость знайти ему замену. На этих выходных он планирует провести сумовые с кандидатами. Про это поведомляет Financial Times со посылкой на крыницу администрации президента Украины. По воле суразмовцы Зеленский готов звольнить Сырского, коли знойдет командующего, который сможет обеспечить плавную передачу полномочий и одночасово утримать оборону вздовж 1200-километровой линии фронта. Нагадаю, что Сырский занимает посаду главнокомандующего Узброенными силами Украины с лютого 24-го года, и он заменил на этой посаде Валера Залужного. Репрессии в Беларуси. Станом на сегодня признанные политическими вязнями 867 человек. Усяго с початку так званой президентской кампании 2020 года такий статус отримали 4732 особы. Эта лишба называя правооборонча центра «Весна». У свою чергу инициатива «Диссидент Бай» поведомляет про 943 политических зняволенных станом на сегодня, из них 126 женщинов. Пожары на объектах АПК в Беларуси. Про черговые выпадки говорится у штудённой зводцы Министерства по надзвычайных ситуациях. Гэта к 17 липеня подчас сельскохосподарчих работ у поле ля вёски Шильки на Витебщине загорелся кормоуборочный комбайн. Огонь пошкодил моторный отсек, кабину и колы. У той же день ля вёски Фелициянова на Менщине огонь знищил пресс-подборчик. Напередыдне отбылось узгаранне у металличном сеносховище ля вёски Гайковцы на Городенщине. У вынику пожару знищено 100 тонн сена у рулёнах. Как означает выдание позерку, Беларусь протягивает изменшаться колькость основных видов техники, машинного и обсталевания в сельскохосподарчих организациях. Становчих тенденций не назирается от початку 90-х годов. За годы керования Лукашенко колькость основных сельхозмашин изменшилась утроя. Подляшшая фестиваль «Тутака» настала уписавшую годовой календар подеев, каже головный дарацца Светланы Тихановской Франа Квячорка, які бере удел в импрезе.
3: Это стало символичной датой. Кожный липень белорусы съезжаются сюда. Это так само, как и Басовища. Фестиваль просто стался таким платформой, форумом для всех активных белорусов, которые хотят вернуться до дома, которые хотят отродить Беларусь. И классно, что каждый год фест меняет свой формат. Той эксперимент, который Павел Станкевич проводит, додаючи сюда грамадянскую супольность, эдукационный компонент, шмат детей на этом фесте.
2: Вячорка лічыць, што актыўная частка беларускай міграцыі знаходзіцца ў добрым стане, захаваўшы надзею і робячы ўсё дзеля агульнай перамогі.
3: Я думаю, што мы ў вельмі добрым стане, параўноўваючы з тым, якім мы маглі б быць стане, ці з іншымі дыяспарамі. Мы не расцярушыліся, не разгубіліся. Тут можна на адзін квадратны метр сустрэць столькі таленавітых, яркіх людзей, поўных энергіі і аптымізму, настроеных на барацьбу. Тут не толькі ж беларусы, якія апынуліся ў выгнанні, тут яшчэ і прадстаўнікі Падляшша, беларускай меншасці на Беластоцчыне, якія так сама заховують Беларусь.
2: Беларусы в эміграции здолели организовать системную працу по захованию белорусской идентичности, разбудове белорусской супольности и боротьбе с режимом Лукашенко, додал Франа Квячорка. Наши новины доступны так само на сайте рация.com альбо на аккаунтах рации у соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз на дворе.
2: У ближайшую неделю на белорусско-польском помежжи невеликая облачность, без осадков и до плюс 26.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.

0: авторская программа Пита Павлова на рации.
1: Я могу сказать, что свой музыкальный багаж я все-таки с русского року отримав. Я все еще там у русском.

0: Гарі, ну нормально, это ж поп-вальс там, да? І ввогулі прикалувалися. І ось мені дуже сподобався тоді білоруський рок. Но білоруський рок я бачив, що воно пішло з русського року все. А русський рок пішов з західнього, з заходу, з європейського року. Ну, нормально, быцем бы.
1: А какая песня НРМ, який альбом, с якого ты почув першиню? Бо я ж не ведаю дистриб'юції, я ніколи не ведав, як долятають туди до Рудобельська. Як вони туди долетіли? Якая песня була перша?
0: Эта песня была, наскільки я пам'ятаю, про бомжей перша. И она такая была некая по гармонии и по аранжировке незразумелая вогуль, ни на что не подобная. Это зараз я уже могу сказать, на что это было подобное.
1: Ну на что?
0: А я еще тогда Нирваны не ведал. Это была помесь Нирваны с Сепультурой, нечто такое. Как мне подалось. А, ну уже подалось. А тогда я думал, ну как это можно такие аккорды неочевидные у припев вставлять? А это было новаторство, это была дерзость. Я это заценил, что можно как-то можно импровизовать и навод из такого незразумелой штуки и довольно агрессивной сделать довольно цікавую речь, якая потом будет сидеть в голове и проситься еще раз ее послухать. Вот что меня опановало.

0: Я б хотел, каб ты от твоей мясцовой вот этой чиновницы перешел до больше широкого плана. Как у тебя отбылася вот эта
1: трансформация?
0: Трансформация самой идеи от мясцового уровня на больше широкий уровень. И насколько хутка ты, ну, отчув вот эту мощь этой технологии?
2: Ну вот, как приехали, мигрировали мы, то как бы это ж добрая нагода, добрый досвид того, как ты уже не будешь звонить своим чиновникам у свой район. Есть уже более буйные линии субботние, там с министерствами, и треба разведать эту сферу. Поле это не паханое. Тем более, что под это можно взять какого-нибудь грантика, тебе дадут, и оплатить эту працу. Потому что одразу ты працуешь за идею, а потом тебя зауважили, залайкали, и бачишь, что ты уплываешь на громадство. Тому это было корыстная с приемным праца. И ты просто хотел, ты не хотел, а уже когда ты на праце, ты повинен каждую субботу телефоновать и собирать информацию. И так вот отбылось, что из-за того, что я периодично мы телефоновали, нас начали ведать у министерствах. И на вот уже там некие попереджения высылались у их в чатиках, чи что, как когда мы в прямом эфире телефоновали, то чиновники это все глядели и уже навод не поднимали трубки. Ну, то бок, это стало шоу. Из этой прямой линии мы сделали шоу. И нам в прямом эфире эти белорусы пытальни присылали, что вот запытать можно чиновников в этот час. Але потом, когда они уже зрозумели и сочили за нами в прямом эфире, они не поднимали слухавки, довелось прямые линии отменить и телефоновать им уже так. И так я стал ведомым, так мы стали ведомыми у министерствах. А потом меня посадили заочно на 12 годов за это.

0: станция.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 16-я година в Беларуси, 15-я в Польше. Война в Украине. Зеленский выказал все про удары по складу у России. Те увели лимиты на бензин на белорусских заправках на меже из России. Другий день фесту Тутака под Белостоком. У студии с новинами Стась Дедерка. 1606 день войны. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментовал сегодняшние удары по складах Wildberries у России. Цитата со звороту. «Сегодня наши далекобойные санкции спрацевали по трех напрямках на российской территории, так само на часово окупованной нашей земли и у моря. У приватности у отказ на российские удары по нашей цивильной инфраструктуре, по наших городах и громадах были пошкоджены два значные логистичные объекты у московским и Тамбовским регионах на отлеглости больше за 500 и каля 700 километров от линии фронту. И они выкористовывались агрессором для обеспечения поставок под санкционных комплектующих для вытворчести дронов и навигационных обсталевания. Так само был пошкодженный нафтовый объект. Кроме того, украинские мидлстрайки, этот тип беспилотников, працевали по целях акватории Азовского моря и Черного моря, так само у часово оккупованным нашим Крыме, сказал Зеленский. Тем часом Россия рыхтует мобилизацию от 500 тысяч человек на осень. Про это проинформовал керовник Украинского центра супрацьдзеяння дезинформации Андрей Коваленко. По воле его слов, частка из мобилизованных российцев будет рыхтоваться у приватности до потенциального открытия нового напрямку фронту. Цитата. «У нас будет вельми насыщенная осень и зима, и треба будет выдужить у вельми непростых пехотных боях». Ситуация с палевом на мяжи. У интернете разыходится информация, что на одной из белорусских автозаправочных станций около самой мяжи из России небыто обмежевали продаж палева. Не больше за 20 литров в один автомобиль и никаких канистров. Причины называют кировцев, которые едут в Россию и заправляются перед мяжой, створяющие проблемы с палевом для мясцовых жихаров. Выдание «Наша Нива» удокладнило, что говорка идет про АЗС в городском поселке Езярышча Витебской области. По воле кировцев, такой режим действовал принамся у четверы пятницу. Работники АЗС небыто тлумачили, что отримали указание не заправлять автомобили до полного бака и не отпускать палево у канистры. Сегодня на станции в Езярышче отказали, что у их никаких лимитов нема. Такая же ситуация на инших АЗС у Витебской и Могилевской областях. Автомобиль можно заправить до полного бака, а так само заполнить канистры. Как означает «Наша Нива», чутки про лимиты з'являются на фоне масштабного палевного кризиса у России. Одной из его головных причиной стали регулярные удары Украины по российской нафтоперепрацовчей инфраструктуре. Фест Тутака под Белостоком протягивается. Теперь у разгары другий день активности. На подеи находится моя коллега Марина Савицкая. Марина, добрый день. Какие подеи теперь притягивают увагу публики наибольше?
3: Вітаю. Так, насамрэч, вельмі насычная праграма. Па-першае, менавіта ў гэтай хвіліны на менавіта тэрыторыю фестываля Тутака, але яшчэ не на сваю панель, прыходзіць дэмакратычная лідарка Светлана Ціхановская. Яна завітала для таго, каб таксама атрымаць задавальненне і ад усіх актыўнасцяў, што ладзіцца ў гэтую хвіліну. А гэта менавіта мастацкі перформанс з мастаком Андрэем Духоўнікам. Ён некалі прыязджаў у Варшаву, дзе я ладзіў мастацкую рэзідэнцыю. Зараз ён долучыўся такім чынам да ўрочышча Барыка. Яшчэ адбываюцца актыўнасці ад ініцыятывы Байсол, дабрачынны аўкцыён наперадзе. Ну і да ўсяго працуюць больш спакойныя пляцоўкі, да прыкладу, дзіцячыя гамака, там дзе можна проста адпачыць ад гэтага жыцця. Што будзе далей адбывацца, абавязкова будзем вам распавядаць. Марына Савіцкая з ўрочышча Барыка з фестывалю Тутака.
2: У протяг темы. Я тут упершиню, и мне вельми подобается, каже былы политичный зняволенный Павел Северынец про фест Тутака. Павел охотно размовляя с удельниками, подея раздая аутографы и робить супольные селфи.
4: Уражені цудовные. Я перший раз на Тутаце не бывал на басовище, до речи, это ганьба мне, але ось то, что я убачил тут, натхняя. Вельми натхняя. Ну, только что мы здымались с хлопцами из историчной реконструкции повстанцы 19-го стагодзя. Просто супер там. Вельми файная подрыхтовка организация. Великая подяка команде Тутаки. Просто вот отпочиваю душой. Паусюль белорусская мова. Паусюль знаёмая. Кроку не могу ступить. Подыходят те, кто ведает, те, кто сябры, те, кто земляки. Классно.
2: Таксама на фэсце тутака ёсць магчымасць набыць кнігу Павла Севярынца «Беларусь – гэта святое» і ўзяць аўтограф уласнаў аўтара. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на акаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У бліжэйшую нядзелю на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, на Гарадзеншчыне і Берасцейшчыне кароткачасовыя дажджы, магчымая навальніца, на Беластоцчыне без ападкаў. Тэмпература паветра ўначы плюс 14-16, удзень 25-27 вышэй за нуль.
0: Радыё Рацыя. Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

Ой, слушайте, я приехал сюда со своей невеличкой крамой, которая называется «Подпольщики». Это вышивка белорусская. Мы робим вышиванные значки, нашивки, тишотки с вышивку, такие шоперы цікавые белорусские. Ну и троху маем мерчу от наших ВРУ с фронта, которые так само завитали, можно с ними тут побачиться на этом фесте. Так само мы зробили пару цікавых речей. Например, мы отримали дозвол на значки с вершницей, которые только у нас, и только у нас их можно набыть. Ну и так само маем такий невеличкий музичний куток, так скажем, где есть тишотки гурта «Дітюки» и где есть тишотки от «Помидорова».

0: Я вельми радая. Я першы раз 4 гады вот так атрымалася, што ўдалося прыехаць першы раз, вырвацца на толькі дзён. Праца, ўсё гэта неяк адкладвалася, а тут я ў апошні момент просто так вырашылася, не было з кім паехаць, а тут мне прапанавалі, што мяне возьмуць з маёй дачкой, которой 13 год. Я кажу: "Окей, я зараз, я за 40 хвілін сабралася, не ведаючы, што тут трэба браць". Казалі: "Падушкі, адзеяла, каб цёпла было, цёплая вопратка, чыстая адзежа". Я настолько уражена, мне так классно, мне так файно. Мы мало спим, потому что тут пяют песню всю ночь молодь. Холодно вельми, вельми холодно. А лишь я думала, моя малая запросится на наступном тыдне, как мы поспали першую ночь, ли у дождь у четверг, всю ночь. Я думала, зараз скажет, поедем до дома хоть на поезде, и на пронатягнику. А она проснулась и сказала: "Мама, я каждый год теперь буду тебе просить, как ты мне сюда привезла". Это еще была первая ночь, как только переночевала. Еще не бачила все остатнее. Короче, супер организация. Побыту так само мне сподобалось, что... А мать, что даже лазня есть. Хочешь, можно попариться. Все классно побыту. Еще мне вельми сподобались концерты. Это такая атмосфера. Это просто... Не шужу году-то. Я будем казать кольки, але я разом с молодью схикала под сцены, и мне было вельми классно.
1: А кто именно за артистов?
0: Я вельми люблю Стыльского «Дай дорогу». Это было классно. И учора по Дитюкову танчили, прыгали. Новый бенд будет, я вельми их люблю, але потребно ехать завтра на працу. И никто, что мне не пытается в шофер и водители, сказал, что мы сегодня с обеда поедем. Ну, всем завтра на працу зранку, а я же человек, и кто привез, то и домой повезет. Новый бенд вельми так само люблю, але сегодня не отрымается попытно. Сустрелась с вельми многими людьми поразмовлять, за кем я хотела поразмовлять. Да, у нас каких не бачила, Палыч Латушка. Ну, вельми много стеканулся, мы котлеты жарили учора, тут смажили и раздавали людям. Они всем хватило котлет, потому что, ну, где что столько накормишь, вось. Лишь котлеты Тихановского были, вось, мы учора были, котлеты жарили.
1: Але не только вы приехали, а лишь еще и привезли с собой бабу Галю.
0: Подписывайтесь на канал Лукашелки. Бабе Гале повезло еще больше, чем мне, потому что она взяла интервью у всех знакомых великих знаменитостей, звездов. Это и у Стыльского, и у Павловича Латушка, у всех артистов, Стрыжака. Вельми много кто хотел ждать бабе Гале интервью, и дети давали, и вельми было весело. Так восприняли все. Я удивлена была тем, что так веду и добро бабу Галю.
1: Але вы так само побывали и у якости амплуа бабы Гали на встрече Белсата, якая ладилась и так само тут?
0: Да, так само это мы были с нашими, с моими гэтыми сябрами, чиновниками Сергеем Миколаевичем, Миколаем Сергеевичем. Мы были от Хайтака запрошены в гости. Вось. Это было все экспромтом, сподобалось все. Там будете глядеть выпуски, там будете даже стриптиз от бабы Гали. Мне сподобалось, я не хочу тут хвалиться, але я просто удивлена кон того, что вот так ведают этот персонаж белорусы. Тут белорусы шмат, но казали, может, больше, чем за 3000, так? Мне было страшно. Коли сдымаешь выпуск на камеру, вот просто не на людях, то это простей намного. А коли вот так, мне было страшно, потому что я без Нинки, Нинку не пустили, визу валету не зарабили, как я расскажу собаку ейному. Мне одной было трохи так, ну, страшновато. Я не могла перешагнуть, зарабить этот первый крок, как почать это все. И тут я зарабила уже с Юром Стыльским, он меня подтримал, мы зимся броем, и он ее купачу сразу. И все, и тогда бабу Галю понесло. Уже я ходила, и так воспринимали вот белорусы все, что вот ведают. И я боялась то, что красно-зеленый стяг на плечах, все ведаете. А тут так, думаю, побьют. Мне, здається, трималось супер. Будет вельми веселый выпуск. Тем больше, что все побачат, что такое тут, а там я показала все куточки этого вот. Ну, мальчик, что даже по палатках, по этих понаметах баба Галя лазила. Шукала наркоманов, проституток, усяго. Так, мне кажется, будет цікаво, здається. И на наступном году еще больше людей сюда приедет.
2: Август был 20-й год, очень жарким. Все орали, цоя перемен. Даже моя мама не могла представить, что такое возможен беспредел.

0: чым далучыліся да фэсту тутака?
1: Получыць максімум пазіціва. Дело в том, что эта площадка, она вот, уже тревога. Это как атомный реактор, в котором собрался весь огонь белорусской интеллигенции, очень сильных людей, добрых, красивых, умных. Просто ходишь и получаешь кучу эмоций положительных. Вообще класс. Ну, то есть праздник классный. С друзьями встретиться, спел муры на площадочке своей, ну, дал концерт там на площадке палаточном, в своем. Так что все нормально, праздник продолжается. Было прекрасное выступление группы «Дай дорогу», порвали народ. Вот, «Крамбамбуля», потом еще там команды. Считаю, что здесь цвет все-таки Беларуси собирается.
0: Сергей Тихановский зараз на воле. Те отрывалось вам уже заспевать разом «Муры».
1: Конечно, мы в Вильнюсе встретились и, конечно же, спели. И так что вот на ваша передача, я так думаю, она немного была пророческая, потому что когда к эгрегору подсоединяется много людей, которые слышат, какую-то информацию получают, то выше силы слышат эту, вселенная слышит этот запрос. И вот этот запрос не прошло и, как говорится, полмесяца. Я просто был в слезах, когда узнал, что Серега на свободе. Для меня это было просто как удар молнии, потому что надежды было мало. Я еще недавно, получилось так, что у меня какие-то были отчеты там перед Серегой, какие-то чеки лежали. Я их достал, думаю, они уже мутные стали, их уже не видно. Думаю, ай, выкину. Я выкидываю, мне на завтра звонят. Серега на свободе. А что? Жесть, короче. Вот это серьезно говорю. А перед этим я посмотрел, там планетарные такие всякие астрологи всякие там говорят, что избавьтесь от старой и получите новую. Избавился от чеков, получил целого Серегу. Получается трындец, я говорю. Такое есть. Ну, веселое такое все. Позитивное событие. Я надеюсь, я верю. Опять же, я верю в то, что мы скоро увидим усы на стеле Лукашенко. Вот, так что не за горами, я думаю, что Украина и Беларусь, я думаю, что мир этот, он идет медленными шагами, правда, но медленными это для нас, для Вселенной, я уже говорил в манифесте. Кстати, за 24 число мая можете послушать, если кто не слышал, вот эту передачу и посмотреть там, но песни, да, и хорошие наши песни, и белорусских еще артистов, и моих, и мои песни, вот, услышать. И вот я говорю, что все идет медленно, но медленно с нашей, людской. А на планетарном уровне все происходит быстро, мгновенно. Поэтому мы идем в нужном направлении. Так что все идет красиво, хорошо. Вот мы здесь, мы вместе, наше тепло, наша энергия, она звучит так же, как и в 2020 году. Живи Беларусь, слава Украине, героям слава. И Беларусь будь довольной, свободной, красивой, счастливой. Лучше белорусов людей в мире нет.

0: мне столько знакомых, столько сябров, что мне вот не хапало часу знакомиться. Мне, дай Бог, хватило часу, то, что я сустрелась с усими. Я убила столько жилаек, сразу съехала в 21-м году у шелтера тут. И у меня много сябров засталось у Белостоку. И я сегодня амаль что всех побачила, своих белостоцких сябров, с якими мы тогда вот были разом у шелтера, жили в Белостоцке. Все у меня были приемные встречи с ними. Вельми приемные. И они удивились, как выросла моя Сашка, дочка, бо она тогда еще малая была, а тут уже амаль со мной ростом эта девчина моя. Так вот, познакомилась с хлопцами, которые были из Литвы. И они жили разом с нами. И вот мы и познакомились. И они потом моим девкам, Саша, моя сябровками, и они приносили им шоколад. Познакомились девчаты. И они столько сябров тут понаходили. И они просто, вот я их не бачила. Но еще до сябрами, им вообще классно понравилось. Столько знакомств, столько контактов. Может, себе хлопцев познаходили, не знаю. Себе сябров. А мне, правда, не хапило часу.
1: Жил он некуда, небо издалек, долгий самотный путь.

0: Слушайте, я на эту поляну приезжаю уже 20, не памятаю, 5, 6, 7 раз. Я уже докладно сгубился в личбах, бо я ранее сюда ездил колись на Басовище, 6-90-х годов. Каждый год, отмыслово, я у липени находил 2-3 дни, как сюда приехать хотя бы на один день. И вот как бы для меня это такая традиция. Тут такая, это как связанная традиция помеж тем Басовищем, которое існувало тут, вот на этой сцене, на этой поляне, ну и сучасностью, якой називається тутака.
1: Музика, як лад життя. Маніфест. Авторская программа Марины Савицкой.
2: Дякую велике усім, хто долучився не тільки до наших ефіру, а лише ще і до фесту тутака, що под Белостоком. Мене звуть Марина Савицкая. Справоздачу чекайте на наступным тыдні. Живе рок-н-рол.
3: Як служив же ж я у пана, ды на перша летійка лето.

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 17-я година у Беларуси, 16-я у Польши. Война в Украине. Кольки живе российский новобранец. Белорусы замежжа стали меньше активными, констатует Латушка. Другий день фесту «Тутака» под Белостоком, что у программе. У студии с новинами Стась Дедерка. 1606 день войны. Середняя протяглость життя российского новобранца, який прибывая на поле бою в Украине, от 20 до 30 хвилин. Такую оценку огучил директор ЦРУ Джон Редклифф. Усе дякуючи украинским дронам на базе штучного интеллекта, которые стали специализованными и недорогими машинами у войне. Поводле его слов, темпы российского наступу замарудились, покольки Украина домоглась значных поспехов, корыстания беспилотников и асимметрии рычных методов ведения войны, что значно уравновывает шансы. Цитата со слов Редклифа. «Покуль Россия оккупировала 20% территории Украины. Коли я занял посаду директора ЦРУ, 18 месяцев тому Россия оккупировала 19%. Меж тем страты в особовом складе российского войска за час полномасштабной агрессии перевысили 1 427 000. За сутки показчик вырос на 1420. Маются на увазе загинулые и пораненные войсковцы. Подлик ведет Генштаб Украины. Репрессии в Беларуси. Политвязень журналист Игор Ильяш. Сегодня мая день народина, ему исполняется 38 годов. Он уже другий раз встречает день народина у неволи. Игора Ильяша тримают у Бобруйской колонии номер 2. Жонка Игора, журналистка Катерина Андреева, рассказала Свободе, что немає с ним листования и звонков, але контактует с крыницами, которые лечит досвідченими у справах мужа. Поводле гэтых крыницев, после отправки у колонию, Игора Ильяша погоршилось здоровье. После шиза он начал скардиться на отеки. После працы на перепрацовце гумы начал чувать недохоп координации руху, особливо правой руки. Коли он опошний раз вышел шиза, бачили, что кульгая. Кром того, резко погоршился зрок. Еще одним дренным наступством для здоровья Игоря Ильяша жонка назвала то, что он моцно схуднел. Катерина тлумачит это мизерным харчеванием у колонии, тем, что Игор, как признанный экстремистом, может куплять харчи у турем краме только на две базовые величины, только тогда, когда не находится у штрафным изоляторы. Так само Игорь позбавлены продуктовых передач у зволя. Беларусы стали меньше активными подчас политических акций и разных инших подеев за мяжой, констатует керовник народного антикризисного управления Павел Латушка. Але политик звертает увагу, что на это уплывают несколько причин.
3: Соправно, есть, конечно, и стомленность, бо все-таки шостый год, але есть и небезпека, якую створил режим. Это транснациональные злочинства, которые робит режим. Тому для нас было вельми важно усинцевать эту справу у криминальном суде, у прокурора международного криминального суда, как за это покарать режим. Бо он переследует уже белорусов не только внутри, а по замежам. Я часто кажу на дискуссиях политикам европейским. Поглядите, руки Лукашенко вельми долгие. И он дотягнулся до Варшавы, он дотягнулся до Берлина. Да, может это робить.
2: Павел Латушка бере удел у фестивале «Тутака» под Белостоком. У приватности выступил на дискуссии, присвеченной польскому досвиду проведения круглого стола. Политик подтримливает думку, что такий круглый стол может быть одним со сценаров початку демократичных изменений в Беларуси. Так само на дискуссии учили иншие меркования на эту тему, у приватности от керовника белорусского радио «Рация» Евгена Вапы. Тем часом фестутака протягивает сбирать отметных музыков. Сустречи зиме ладятся и теперь их ведет наша журналистка Марина Савицкая. Марина, еще раз витаю тебе. Расскажи, с кем отбываются гуторки, а перед усім, как с надворьем, бо у Белостока ось только скончилась моцная залива.
4: Вітаю. Так, насамрэч, гутаркі сёння вельмі бадзёра ў нас адбываюцца, а іначай не магло быць, таму што размаўлялі мы з гуртом «Дзіцюкі», якія сёння будуць закрываць галоўную сцэну. І, адпаведна, запала гэта іх гісторыя. Так само у ближайшие дни у нас будут разговоры с Чорнобров, с Bizarre Objects, без назвы, РСП. Все эти артисты тягом ближайших дней будут выходить на головную сцену и раздавать еще, как має быть. До речи, что достаточно раздавать, то не, покуль что у нас тут не заливая, але не было, на жаль, похмурное. Тем не менее, мы тримаемся, мы верим в то, что, ну, может быть, нам пощастить еще все-таки дождь обыдет нас, бофом, але будем сочить за ситуацией. Марина Савицкая, фестиваль «Тутака» для Радио РАЦЕ.
2: Наши новины доступны так само на сайте racia.com, альбо на аккаунтах РАЦИ в соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио РАЦИЯ. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы заўтра 19 ліпеня пераменлівая воблачнасць, на Гарадзеншчыне і Берасцейшчыне кароткачасовыя дажджы, магчымыя навальніцы, на Беластоцчыне заўтра без ападкаў. Тэмпература паветра ўначы плюс 14-16, удзень 25-27 вышэй за нуль.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Паэтычныя роздумы. Авторская программа Андрея Степанова.

0: Jerzy Plutowicz aktyw na prymaje udział w prajawach polska-białoruskiego literaturnego życia Podlaszcza. Неодноразово брал удел в литературных семинарах Бязмежжа и от многих годов является членом жюри организованного программной радой тыдневника НИВА литературного конкурса «Дебют».
1: Ежи Плютович у паудённым светле. У паудённым светле просишь спокою, хоть бы для этой пары старых, что на лауце по сонечным боку, для гнезда ворон на древе без листья. Под шатами древа стоился злостный собака. Поспешливо обминая школа, выведенная на стежце у пяску, небы циферблат, яким бы мяраюць отручанный час. Прислуховываешься, гэты у зевей ветру. Это е слово с гучанием разрыву паперы. Это твар, что высунулся не быта с горшей нейкой просторы, а не с окна на поверсе. Тое, что вдыхаешь, есть паудённым поветром, а мужа эфиром, что в ночи наполняется пусткою космосу. Гэтыя людзі пачуваюцца атручанымі. Атручаныя чым, калі не знішчальнай ідэяй, чым, калі не танцам смерці.

0: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
1: Подляски.
2: Подляски.
1: Концерт по жаданию.
2: Концерт по жаданию.
3: Подляжский концерт по жаданию. Витаю всех на хвале 98.1 у Белостоку и Городни, 99.2 у Берости и Белой Подляской. Витаем слухачов по усим свете, кто слухает нас праз интернет на сайте racia.com. А ближайшие 3 годины разом с вами, крышку со спазднением сегодня, але есть. Аня Шайковская
4: и Валя Лаевская. И начинаем вечер пожадания доброй забавы с белорусской песней. Уже зараз можем передать самые лепшие, самые сердечные пожадания нашим близким, нашим коханым, нашим детям и нашим батькам. Хопить набрать номер телефона в нашу студию 85-654-51-51. Можете так само посылать пожелание в форме смс-поведомления на номер 508-667-663.
3: Чекаем так само ваших дописов, которые можете досылать на нашу электронную почту на адрес концерт@racia.com. Працует так само наш Teams, логин неизменный, Рация. А что? А вось мы тут разважали с Анной про первую песню. И Аня вырашила, что это будет колечко.
4: Это будет песня «Колечко». Ведаю, что нас слухают у Орли. Так что усім, кто нас слухает у Орли, да увагуле усім, кому да спадобы эта песня и наш подляский концерт пожаданняў, песня «Колечко».

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 20-я година в Беларуси, 19-я у Польши. Война в Украине. Зеленский выказался про удары по складу у России. Ці ввели лимиты на бензин на белорусских заправках на мяжи с Россией. Другий день фесту тутака под Белостоком. З навінамі Стась Дедерка. 1606 день войны. Президент Украины Владимир Зеленский прокоментовал сегодняшние удары по складах Wildberries у России. Цитата со звороту. Сегодня наши далекобойные санкции спрацевали по трех направках на российской территории, так само на часово окупованной нашей земли и у моря. У приватности, в отказ на российские удары по нашей цивильной инфраструктуре, по наших городах и громадах, были пошкоджены два значные логистичные объекты у Московским и Тамбовским регионах на отлеглости больше за 500 и каля 700 километров от линии фронту. И они выкористовывались агрессором для обеспечения поставок подсанкционных комплектующих для вытворчести дронов и навигационных обсталевания. Так само был пошкоджен нафтовый объект. Кроме того, украинские мидлстрайки, это тип беспилотников, працевали по целях в акватории Азовского моря и Черного моря, так само в часово оккупованном Крыме. Ситуация с палевом на мяжи. В интернете разыходится информация, что на одной из белорусских АЗС, каля самой мяжи из России, небыто обмежевали продаж палева. Не больше за 20 литров в один автомобиль, никаких канистров. Причины называют кировцев, которые едут в Россию и заправляются перед мяжой, створяющие проблемы с палевом для мясцовых жихаров. Выдание «Наша Нива» удокладнило, что говорка идет про автозаправочную станцию у городском поселку Езярышча Витебской области. Повод для кировцев такой режим дейничал пронамсе у четверы пятницу. Работники станции небыто тлумачили, что отримали указание не заправлять автомобили до полного бака и не отпускать палево у канистры. Сегодня на АЗС у Езярышча отказали, что у них никаких лимитов нема. Такая же ситуация на инших АЗС у Витебской и Могилевской областях. Автомобиль можно заправить до полного бака, а так само заполнить канистры. Как означает «Наша Нива», чутки про лимиты з'являются на фоне масштабного палевного кризиса у России. Одной из его уголовных причин стали регулярные удары Украины по российской нафтоперепрацовчей инфраструктуре. Знайшли зниклого у Каталонии белорусского утекача Геннадия Смоляка. Теперь он у шпитале. Пошуки велись амаль месяц. Информацию подтвердила свободе была жонка, сябровка и коллега Геннадия Марта. Подробязности у того, как для Геннадия прошли попередние тыдни, не раскрывают. Вядома, что Геннадию 36 годов, у Беларуси допомагал бездомным обновлять документы, переселяться в вёски, займался проектом «Ежа» замест бомба, где волонтеры кормили бездомных, працевал санитаром у психоневрологичном интернате в Менску. Додатково там же волонтеры уладил музычные выступы для жихаров интернату, проводил арт-терапию. После отъезда из Беларуси жил в Украине, Польше, Немеччине и Испании. За межой працевал журналистом для разных выданий. Подляшша. Я тут у першуню, и мне вельми подобается, каже былый политичный изневоленный Павел Северынец про фест тутака под Белостоком. Павел охотно размовляя с удельниками импрезы, раздая аутографы и робить супольные селфи.
3: Уражанне цудоўнае. Я першы раз на тутацы не бываў на басовішчы, дарэчы, это ганьба мне, але вось тое, што я ўбачыў тут, натхняе. Вельмі натхняе. Ну, толькі што мы здымаліся з хлопцамі з гістарычнай рэканструкцыі паўстанцы 19-га стагоддзя, просто супер там. Вельмі файная падрыхтоўка, арганізацыя. Вялікая падзяка камандзе тутакі. Просто вот адпачываю душой. Паўсюль беларуская мова, паўсюль знаёмыя, кроку не магу ступіць, падыходзяць тыя, хто ведае, тыя, хто сябры, тыя, хто земляки, классно.
2: Так само на фесте тутака есть магчимость набыть книгу Павла Северынца «Беларусь – это святое» и взять автограф у автора. Наши новины доступны так само на сайте рация.com, альбо на аккаунтах рации у соцсетках и мессенджерах.
0: Радио Рация. Это были новины, а зараз на дворе.
2: У неделю 19 липеня на белорусско-польском помежжи переменливая воблачность, на Граденщине и Берастейщине короткочасовые дожди, махчимая навальница, на Белосточине без опадков, температура по ветру ночи плюс 14-16, у день 25-27 выше за ноль.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ. Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. Подляски
4: Падлевский.
5: Концерт пожеланий.
4: Концерт пожеланий.
6: Падлевский концерт пожеланий. Другая година этого концерта. У студии надалей Анна Шайковская
7: и Валя Лаевская. И нагадаем наши координаты 85-654-51-51, номер телефона в студию, 508-667-663, это номер телефона для смс-поведомлений, який сегодня нам допомагает сочувать Владимир Хильманович.
6: I my uwieść czas czekajem tak samo waszych dopisów, jakie możecie dosyłać na elektronną pocztę. Nasz adres koncert@racja.com. Pracuje niezmienna nasz Teams Login Racja.
7: A drugą godzinę podlaskiego koncertu pożadania upaczniemy z pieśni Kaleczka. Wyświetliło się, że u pierwszej godzinie poszło nie to jak Kaleczka, а теперь будет колечко в выполнении Примаков, так что привитание всем, кто нас слушает в Орли, и всем нашим слушачам, которые любят эту песню.
6: Ну вот, колечко и Примаки.

0: Подляжский концерт пожаданял, и в общем моем телефонование сбило с толку с подарыня Йола, якую сердечно витаем у нашем эфире.
1: Витаю вас сердечно, паню Валю, паню Аню, всех сердечно витаю, которые проводят это радио Россия. Всего доброго вам жичу. Все важнее, дуже-дуже здоровьишко, воно нам найважнейше. И теперь хочу переслать пожелание. Так коротенько я. Для моей мамы Оли Скляник. Вот там Семенька сидит. Теперь для моей и красной Нины Николаю Хайновки. Всего доброго жичу. Здоровечка, счастья. Всего доброго. Вот от две сестренки остались одаки на Подлясе, бо решта все. Там уже нема их. Ну, и теперь хочу всех сердечно поздравить. Поздравляю такого. Поздравляю моих соседов, поздравляю, кто знакомый Скляник, и всех поздравляю. И до свидания. Все, спасибо. Бо я так коротко хотела.
0: И вам так само усяго-усяго доброго, и перед усім здоровья вашей маме и усім вашим близким. Усяго вам спасибо. Доброго.
2: І ось і маємо чергове пожадання. Хоча раз для дядулі Ригора з нагоди 82-х угодків з дня народинів. Жадаємо для дядулі шмат здоров'я, щасливого довгого життя і радості з онучок. Пожадання шоць онучки Майя і Юла.
0: А у нас уже тихий вечорок і гурт Ас.

0: до нас у чарговы раз дотелефоновалася и спадзяюся, что будзе добрая сувязь с падарыня Каліна з Новай Волі. Яшчэ раз вітаем.
1: Ну, мне тады перервало, то я другий раз. Вельмі хотела поздравить и пана Андрея Сплоса с журадинками. Новое лето вам, пане Андрей, нашему слухателю. И дякую тоже за пожелание вам. И здоровечко, здоровечко, здоровечко, вот это наиважнейшее. И тоже поздравляю Виталия Соха с Топорков. Дякую за пожелание. Ну, еще Миру Антонов из городка. И все слухачев радио рации. Дякую. Это будет на разе все.
2: И вам так само усяго доброго, то може одразу и заспеваем.
1: Дякую, великим, дякую.
2: Коник вараны.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година у Беларуси, 20 у Польши. Война в Украине. Кольки живе российский новобранец. Беларусы замежжа стали меньше активными, констатует Латушка. Другий день фесту. Тутака под Белостоком. С новинами стась Дедерка. 1606 день войны. Средняя протяглость життя российского новобранца, який пребывая на поле бою в Украине, от 20 до 30 хвилинов. Такую оценку огучил директор ЦРУ Джон Редклифф. Усё дякуючи украинским дронам на базе штучного интеллекту, якія стали специализованными и недорогими машинами в войне. Поводле его слов, темпы российского наступу замарудились, покольки Украина домоглася значных поспехов в использовании беспилотников и асиметричных методов ведения войны, что значно уравновывает шансы. Цитата со слов Редклифа. «Покуль Россия купувала 20% территории Украины. Коли я занял посаду директора ЦРУ 18 месяцев тому, Россия купувала 19%. Меж тем, страты в особовом складе российского войска за час полномасштабной агрессии перевысили 1 427 000. За сутки показчик вырос на 1420. Маются на увазе загинулые и пораненные войскоўцы под ліквідзе Генштаб Украины. Репрессию Беларуси. Политвязень, журналист Игорь Ильяш. Сегодня мая день народина. Ему исполняется 38. Уже другий раз сустракает день народина у неволи. Игоря Ильяша тримают у бобруйской колонии номер 2. Жонка Игоря, былая политзняволенная, так сама журналистка Катерина Андреева, рассказала свободе, что не мая землиставания и звонков, але контактуя с крыницами, якія лічаць досведченными у справах мужа. Поводле гэтых крыніцаў, после отправки у колонию, Игоря Ильяша погоршилася здоровье. После штрафного изолятора Игорь начал скардиться на отеки ног и рук. У вынику працы на перепрацовце гумы начал отчувать недохоп координации руху, особливо правой руки. Коли опошний раз вышел шиза, то убачили, что он кульгая. Так само праз штрафный изолятор резко погоршился зрок. Кроме того, Игорь моцно схуднел. Жонку тлумачить гэта мизерным харчаванием у калёни и тем, что Игорь, як признанный экстремистом, может куплять харчи у туремной краме только на две базовые величини, и только тогда, когда не находится у ШИЗа. Так само Игорь позбавлены продуктовых передач в узволе. Беларусы стали меньше активными подчас политичных акций и разных інших подей за мяжой, констатует керовник Народного антикризисного управления Павел Латушка. Але политик звертает увагу, что на это уплывают несколько причин.
3: Соправно, есть, конечно, и стомленность, бо все-таки шостый год, але есть и небеспека, якую створил режим. Это транснациональные злочинства, которые робит режим. Тому для нас было вельми важно усинцевать эту справу у криминальном суде, у прокурора международного криминального суда, каб за это покарать режим. Бо ён пераследуе уже беларусов не только внутри, а по замежам. Я часто кажу на дискуссиях политикам европейским. Поглядите, руки Лукашенко вельми долгие. Ён дотягнулся до Варшавы, ён дотягнулся до Берлина. Може гэта рабіць.
2: Павел Латушка бере удзел у фестывалі Тутака под Белостоком, и прыватнасці ён выступил на дискуссии, присвеченной польскому досвіду проведения круглого стола. Политик подтримлив думку, что такие круглый стол может быть одним из сценаров початку демократичных измен в Беларуси. Светлана Тихановская так само сустракается с белорусами в межах фесту Тутака. Демократичная лидерка наведала фестивальный кермаш, а так само отзначила значность подеи для белорусской супольности.
4: Завжди сюда приезжаю с вельми позитивными эмоциями, ведаючи, что я сустрену тут шмат белорусов, выбитных, пригожих, талиновитых. По-другому, я побачу, что тут шмат творцев, побачу шмат белорусской творчести. Это добрая махчимость. Ну, может, не познаемся, познаемся уже маль за всеми, але еще раз побачить, что нового наши люди придумали. И это, конечно, такое захопление нашими белорусами, которые в тяжких умовах, але просовывают свое белорусское и працуют на белорусскую тематику.
2: Лидерка звернула увагу на то, что настрой у белорусской эмиграции теперь розное, але нам есть чем гонориться.
4: Чем я гонорюсь? Тем, что, ну, коли лишить, например, с 20-го года, коли там моя белорусшина, скажем так, пошалася, то я вельми гонорюсь, что белорусы не сгубили вот эту едность, что мы живем супольностью, вельми широкой, великой, навод, коли у когось, может, часу опускаются руки, завжди знаходятся сябры, знаёмые, якія падтрымліваюць гэтага человека. В этом наша єдності мы бачим, что режим у Беларуси, он реагує на все, что отбывается в демократичных силах. Это вельми важно разуметь, что мы не зникли.
2: Тихановская проезжает прыязджае на фестываль тутака ўжо некалькі гадоў. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У неделю 19 липеня на белорусско-польском помежжи переменливая воблачность, на Граденщине Берастейщине короткочасовые дожджи, махчимая навальница, на Белосточине без опадков, температура по ветру у ночи плюс 14-16, у день 25-27 выше за нуля.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ. Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. Подляски. Подляски. Концерт по жаданию. Концерт по жаданию.
5: Подляжский концерт по жаданию. Третья заключная година нашего концерта. У гэтую суботу, так што каму не ўдалося яшчэ дазваніцца, калі ласка, гэта той час, калі ўжо можна набіраць наш нумар і званіць у студыю. А ў студыі надалей Аня Шайкоўская
6: і надалей Валя Лаеўская, а нумар тэлефону, на які можаце званіць, ўжо набіраць нумар, гэта 85-654-51-51. Другі нумар тэлефону гэта 508-667-663. Гэты тэлефон ёсць для SMS-паведамленняў, які адсочвае сёння Уладзімір Хільмановіч.
5: Чакаем таксама вашых допісаў, якія можаце дасылаць на электронную пошту. Наш адрас concert@racia.com. Працуе таксама наш Teams, логін нязменны, Рацыя.
6: І у Teams прыйшлі наступныя пажаданні. Добры вечар, радіо... Добры дзень вам, радіо Рацыя, Дубіна, Степан Бяроза. Сёння я перадаю найлепшыя сардэчныя пажаданні двум дзяўчынам, вядучым канцэрт, спадарыні Ані і спадарыні Валі.
5: Дзякуем.
6: А дадаткова ад імя Марышы Лаут. З нагоды мінулага 14 ліпеня дня народзінаў яе сыну Томку і Кшыську, які свой дзень народзінаў адзначыць 21 ліпеня, перад усім здароўя, здзяйснення іх мараў, ды ўсяго добрага. Да пажаданняў хлопцам далучаецца Агата з Крыстыянам і малюткім Пётрусям і Павел, натуральна таксама і я. Прашу адрасатам песню «Сустрыў я ружу». Вельмі дзякую, Сцяпан Бяроза. І яшчэ дадайце, аб чым допіс такі. І яшчэ дадайце, аб чым успамінаў Віталій Соха з тапаркоў, што ўсім да пабачэння заўтра ў тапарках на перепеліці.
5: Бо такой перепеліці, як в топарках, то ніде нема, казав спадар Віталій. Так што варта заўтра на 13-ю гадзіну у топаркі на перепеліці, якої ніде больш такой доброї нема. А тим часом сустрів я.

0: Першае тэлефанаванне ў гэтай гадзіне маем з Гайнаўкі на сувязі з падарэння Лена. Сардэчна вітаем і слухаем вас.
1: Добрый вечер.
0: Добрый вечер.
1: Также я поздравляю внучки нашей Ии, Илонки нашей, с Райновки звоню, и завтра день на родину нашу Томка, и жичим яко бабча и дядек дуже здоровья, прежде всего здоровья, счастья, помышленности, дуже милости внукам тим нашим. Усього найлепшого, а прежде всего Божого благословенства. И поздравляю вас, яко проводящих радио рация, усього найлепшого, прежде всего здоровья, здоровья и спокою на свете, око в спокой было, то прежде всем. Ну и дякую вам.
2: И мы так само дякуем вам за телефонование и за то, что вы разом с нами и пересылаем приветствие у Гайнаўку. И складаем еще самые сердечные пожелания для Паула Ягодницкого с Миклашоу. С нагоды 40-годия ожидаем самых чудовных хвилин здоровья, счастья, помысленности. А под пожеланиями подписались Абажена, Адамленко, Нина и Зося с Миклашоу.
0: Усяго найлепшага з нагоды імянінаў для Крысі Болдаўскае з Грэбіні ад Касі Данілевіч з Рацэва і просьба песню «Белая акацыя».
2: «Белая акацыя» пэўна будзе крышку пазней, а цяпер «Галубая ноч». Любімая песня ў гайнаўцы. І не толькі.

0: U nas na Słowieści spadar Wiktor Stryweże. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, drogie radio, dobry wieczór, drogie słuchacze. Ну что ж, ну, надо пожелать всем нам, что нас слушают, всего доброго, счастья, здоровья. Как бы всем сейчас исполнялось то и доброе, что они хотят. Ну что ж, моя Халинка тоже там, как я кажу, ты 18-й у родины исполняет 26-го, ну, але, ну, ей тоже всего доброго, как бы она такая была, как есть, и как бы никогда не менялась. И хай все люди будут добрые и счастливые. И, ну что ж, можно мне сказать? Ну, ну, всего доброго всем добрым людям.
0: И тем недобрым тоже. Каб стали добрыми, так ты свет будет такой чудовный, закаханный. А вы так выбрали для Галинки песню «Только с тобою». Это так само такое так признание, так?
1: «Только так с тобою», что, бо что ж, ну, иная вот песня не может быть.
0: Абсолютно не. Коли любовь, так любовь. И коли день народина, то можем мы одразу для вас и для вашей Галинки заспеваем.
1: А спасибо
0: вы
1: вам.
0: Танцуйте.
1: И всего доброго всем слухачам и жихарам Тривежи, и не только Южкова Руда, а и всем все исполняется по их доброй воле.
0: И вельми добра. Нехай счастье цвете.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 у Польши. Война в Украине. Зеленский выказался про удары по складах у России. Ці ввели лимиты на бензин на белорусских заправках на мяжи с Россией. Другий день фесту тутака под Белостоком. З навінамі Стась Дедерка. 1606 день войны. Президент Украины Владимир Зеленский прокоментовал сегодняшние удары по складах Wildberries у России. Цитата со звороту. Сегодня наши далекобойные санкции спрацевали по трех направках на российской территории, так само на часово окупованной нашей земли и у моря. У приватности, в отказ на российские удары по нашей цивильной инфраструктуре, по наших городах и громадах, были пошкодженные два значные логистичные объекты у Московским и Тамбовским регионах на отлеглости больше за 500 и каля 700 километров от линии фронту. И они выкористовывались агрессором для обеспечения поставок подсанкционных комплектующих для вытворчести дронов и навигационных обсталевания. Так само был пошкоджен нафтовый объект. Кроме того, украинские мидлстрайки, это тип беспилотников, працевали по целях в акватории Азовского моря и Черного моря, так само в часово оккупованном Крыме. Ситуация с палевом на мяжи. В интернете разыходится информация, что на одной из белорусских АЗС, каля самой мяжи из России, небыто обмежевали продаж палева. Не больше за 20 литров в один автомобиль, никаких канистров. Причины называют кировцев, которые едут в Россию и заправляются перед мяжой, створяющие проблемы с палевом для мясцовых жихаров. Выдание «Наша Нива» докладнило, что говорка идет про автозаправочную станцию у городском поселку Езярышча Витебской области. Поводле кировцев такий режим дейничал пронамсі у четверг и пятницу. Работники станции небыто тлумачили, что отримали указание не заправлять автомобили до полного бака и не отпускать палево у канистры. Сегодня на АЗС у Езярышча отказали, что у них никаких лимитов нема. Такая же ситуация на инших АЗС у Витебской и Могилевской областях. Автомобиль можно заправить до полного бака, а так само заполнить канистры. Как означает «Наша Нива», чутки про лимиты з'являются на фоне масштабного палевного кризиса у России. Одной из его уголовных причин стали регулярные удары Украины по российской нафтоперепроцовке лучшей инфраструктуры. Знайшли зніклага у Каталоніі беларускага ўцекача Геннадія Смаляка. Цяпер ён у шпіталі. Пошукі вяліся амаль месяц. Інфармацыю пацвердзіла свабодзе былая жонка, сяброўка і калега Геннадія Марта. Падрабязнасцяў таго, як для Геннадія прайшлі папярэднія тыдні, не раскрываюць. Вядома, што Геннадію 36 гадоў, у Беларусі дапамагаў бездомным аднаўляць дакументы, перасяляцца ў вёскі, займаўся праектам ежа замест бомбаў, дзе валянтэры кармілі бездомных, працаваў санітарам у псіханеўралагічным інтернаті у Менску. Додатково там же волонтера уладив музичні виступи для жихаров інтернату, проводив арт-терапію. Після від'їзду з Білорусі жив в Україні, Польщі, Німеччині і Іспанії. За межою працював журналістом для різних виданняв. Падляшча. Я тут у першуню, і мені вельми подобається, каже былий політичний зняволений Павел Северинець про фест Тутика під Білостоком. Павел охотно розмовляє з удільниками імпрези, роздає автографи і робить супольне селфі.
3: Уражені чудовне. Я перший раз на Тутаці не бував на басовищі, до речі, це ганьба мені, але ось те, що я побачив тут, натхняє. Вельми натхняє. Ну, тільки що ми здималися з хлопцями з історичної реконструкції повстанці 19-го століття. Просто супер там. Вельми файне підрихтування. Только организация. Великая подяка команде Тутаки. Просто вот отпочиваю душой. Повсюль белорусская мова, повсюль знакомые. Кроку не могу ступить, подыходят те, кто ведает, те, кто сябры, те, кто земляки. Классно.
2: Так само на фесте Тутака есть махчимость набыть книгу Павла Северинца «Беларусь – это святое» и взять аутограф у автора. Наши новины доступны так само на сайте рация.ком, альбо на аккаунтах рации в соцсетках и мессенджерах.
0: Радио «Рация». Это были новины, а зараз надворье.
2: У неделю 19 липеня на белорусско-польском помежье переменливая воблачность, на Граденщине и Берастейщине короткочасовые дожди, махчимая навальница, на Белосточине без опадков, температура по ветру у ночи плюс 14-16, у день 25-27 выше за нуль.
0: Радио «Рация». Перше трансграничное радио FM.

Покиньте расти разом то и другое до жнива, и у часа жнива я скажу жняцам. Зберите спочатку колосовник и звяжите его пучки, каб спалить, а пшаницу зберите у гумно моё.

автоматами жары. Убить надея, успокоенный мор, не набраться веры.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.